0: населенный пункт ставится под контроль российских вооруженных сил.
1: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
0: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
1: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
0: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
1: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
0: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
1: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
2: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок ху***. Красиво их обоссали.
1: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки.
3: В
1: От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
0: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
1: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
3: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
1: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
4: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
5: А вы?
4: Я имел возможность.
5: Ну а выборы, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
6: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
5: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
6: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, чем военным экспертом не берусь.
5: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым, дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
6: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами киллзона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странами-союзниками на сегодняшний день, это страны-союзники для РФ, это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина предоставляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тиль и Илон Маск, и даже связанные непосредственно с президентом Трампом. Компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых и осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
5: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в

0: Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих. Все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть это влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, давно уже утрачено влияние, ну, то есть это даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китаю и Турции Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, не, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможное, чтобы отгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
1: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
2: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
3: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза». Цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий. Поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий. Без существенных изменений. Заморозка и пролонгация войны с Украиной. Американская или китайская гегемония. Применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
2: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием. Мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая

0: будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
1: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
2: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть. Но медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элиты, но медленно.
1: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
3: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот. Тот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены было согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
1: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игорь Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институты – это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
4: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы это тоже не лучший фон.
1: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого русского мира, прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет. Где угодно и насколько угодно. В случае неких угроз безопасности.
5: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют Питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
6: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцам, видимо, перед которым поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. Кроме того, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактически ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как с писаной торбой с Эрлом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз с Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
5: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше?
6: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибан, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, которым... В каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
5: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации... Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официально.
6: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях устраивающих Путина украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого, что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткофом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткофа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух Анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то, по непонятным для Кремля причинам, начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — это Соединенные Штаты Америки и Трамп. на резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американоцентричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
5: У нас остается еще 1,5 минуты, давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
6: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся к лучшему аналогу советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все опираться он будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
5: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях, я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганеку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
10: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
11: Ну, это, конечно, влияет на мою жизнь и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
10: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
11: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
10: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
11: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
10: Ну да, 4 года.
11: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла... Чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
10: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
11: Я не считаю, не делаю...
10: Нет, ну, естественно, да, ну так было
11: есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков. Пришли этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
10: Теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
11: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи, с простой случайностью, победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Сеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь пятый фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
9: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про вот эту свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
11: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
10: И уже не будут, очевидно.
11: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
10: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
11: И именно так. И поскольку книги начали исчезать… Я решил, что какие-то из них я буду под джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, не скромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда, она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
10: –
11: это такие каркасы.
10: Вот, саундтреки вот, там
11: всегда потрясающая музыка, музыканты играют роли, музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа, его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где с авторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
10: Ну да, вот через месяц буквально.
11: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано, стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения, новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю, надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
10: Отлично, ну пусть пойдет хорошо, желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
11: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile. В общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
10: Это метафора нашей жизни всей. Да,
11: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
10: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
11: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
10: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
11: во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые.
11: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркай – это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина, это может быть не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Святотень». Это всеобщий любимец. Книга о Папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
10: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
11: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это, когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
10: Да.
11: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
10: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься? Ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
11: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в любом случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
10: Ну, и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
11: Мы себя плохо чувствуем.
10: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
11: да, сказал. Да, это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
10: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
11: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
10: Спасибо тебе большое. Спасибо.
11: Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хамини. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой верфи отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом «духе Анкориджа», пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкориджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027-м, и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
3: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
4: Мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
5: А вы?
4: Я имел возможность.
5: И что бы вы могли бы ответить, может быть?
4: Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО «Украина», состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
6: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение, и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
7: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. 2 года назад, ровно 2 года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
0: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность асинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
7: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР, в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении Орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти два замечательных народа, их две невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что

0: бичем, которые строят, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе МАН в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий, компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг, но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внезапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно запустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Но надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь уже речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будут стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васи из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
1: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хаменеи, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом 28 февраля, у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда». Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хаменеи и начало правления отца Муджтабы Хаменеи Аятоллы Али Хаменеи. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства DEFA Press.
2: «Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план».
1: Это было послание Муджтабы Хаменеи иранскому народу, публично зачитанное вчера

0: Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хаменеи, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая отдала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю тех, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
1: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочные заявления США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании Исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Кумпан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательницы находят автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булгарина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жирмунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок. Участник венгеровского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Кумпан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгеровского издания, Кумпан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Кумпан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Кумпан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестно плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Кумпан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
0: Сборник филолога Ксении Кумпан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльская, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
3: Васенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я узнал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебя было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все. Все, чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни – пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого, ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
0: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльска с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода», читая новости». Костя, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Валя.
9: Я начну с драматического текста. Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас. Все ненавидят Израиль из-за этого. Так, в пересказе «Аксиос» президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хизбаллах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
10: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
9: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые не одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. Еще один опрос – это Гэллоп в феврале 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется при всех нюансах.
10: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиль, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
9: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
10: Нет.
9: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем и внезапно ощутил на себе все последствия этого.
10: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась за счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
9: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу И это воспринималось чудо в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
10: Мне кажется, надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 1973 году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилась к Израилю, что мы вам, вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
9: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
10: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
9: Иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
10: Конечно. И говорить, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована, поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
11: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
10: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиль и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
11: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевают все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
10: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целое поколение людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там, а полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
11: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в политике, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
10: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 2016, 2020, 2024 году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
11: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
10: Непонятно, можно ли процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. Я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
11: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
10: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов. Потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
11: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис, демократических, например, и это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
10: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про-Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
11: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
10: Да, это происходит на обеих сторонах.
11: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
10: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
11: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
10: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые занимают, отвечая на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
11: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
10: Ну, вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
11: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
10: Президент Трамп подтвердил эти слова.
11: Но он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
10: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
11: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
10: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
11: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
14: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
15: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
16: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
17: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
18: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинения в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
17: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного Суда, которое пока носит скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного Суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного Суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
18: Так, председатель Верховного Суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
17: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна? И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
19: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот, вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и

0: может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
1: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданина Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себе стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было. После реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденинг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову.

0: Вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как это устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
1: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время, и что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От Верховного.
0: Была.
1: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли президиума пленума Верховного суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
2: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
0: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
2: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе. С другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику, да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там, вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу, и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией, начинается что-то другое. Расскажем в нашем сюжете.
3: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотры – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу – попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
1: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
0: Какой?
1: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный. Да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
0: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
1: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось в 2021 году,
4: мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковые диагнозы.
0: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
4: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
0: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
4: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
0: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
4: Специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
0: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
4: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
0: А что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская
4: клиника? Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. а все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило, там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке, там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным, причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
0: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
5: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
6: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
5: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
7: Я папа их.
5: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
8: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
5: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марьяна.
0: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
9: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое 3-е дело о нанесении вреда здоровью, средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
0: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
9: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильная, выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года. На мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
0: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
9: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел — это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте, все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы. В духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
0: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
9: Ну, наверное, это вот основной наш вывод – касающиеся предположения, почему так происходит, и в том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты, мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики, а вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
0: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, ну, совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
9: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
0: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже. Лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
9: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
0: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое молчит.
9: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия в семье.
0: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей. Вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
9: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутри профессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там, 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов. И, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколько угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто невозможно, я боюсь.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
12: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
13: Произвол правоохранительной системы.
12: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты Питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
14: Роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенной страной.
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
11: Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
16: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
11: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Но нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
16: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
11: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440
17: тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
16: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
17: Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
16: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
18: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок ху... Красиво их обоссали.
16: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
17: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
16: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
19: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
16: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
20: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
21: А вы?
20: Я имел возможность.
22: Ну а выборы, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
23: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
22: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
23: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, что военным экспертом не берусь.
22: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым, дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
23: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами киллзона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странами-союзниками на сегодняшний день, это страны-союзники для РФ, это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина представляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилли и Илон Маск, и даже связанная непосредственно с президентом Трампом компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых и осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
22: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
23: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности, но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты, да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспективы сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх Некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные, в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих. Все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть влияние на ту же Украину в

0: реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможность подгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз-то и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
1: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
2: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
3: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза». Цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий – поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий – без существенных изменений, заморозка и пролонгация войны с Украиной, американская или китайская гегемония, применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
2: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенные.
3: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
4: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Считают. Вектор есть, но медленно. Медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элит, но медленно.
3: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
5: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены были согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
3: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума завтраке Сбера, он призывал к уважению института частной собственности.

0: По его словам, институты – это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
1: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы – это тоже не лучший фон.
0: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого «русского мира», прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет где угодно и насколько угодно в случае неких угроз безопасности.
2: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
3: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцами, видимо, перед которыми поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт, или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. А каким-то, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, так сказать, в первую очередь форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – это тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как с писаной торбой с Эрлом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз с Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
2: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше?
3: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес международных элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, которым в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
2: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что Госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку от, во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официально.
3: Владимир Путин очень встревожен. Я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях устраивающих Путина украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого. На кого что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух Анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то по непонятным для Кремля причинам начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — от Соединенных Штатов Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американо-центричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
2: У нас остается еще 1,5 минуты, давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
3: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся к лучший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все опираться он будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
2: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваться и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях. Я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганыку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
10: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
11: Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
10: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
11: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
10: Но это такая аудитория, то, что называется, лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
11: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
10: Ну да, 4 года.
11: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла... Чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
10: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
11: Я не считаю,
10: делаю... Нет, естественно, да, так было
11: есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
10: Теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
11: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с простой случайностью – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Стеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь пятый фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
11: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
10: И уже не будут, очевидно.
11: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
10: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
11: И да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, Радио Долин тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
10: –
11: это такие каркасы. Вот,
10: саундтреки
11: вот,
10: там
11: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
10: Ну да, вот через месяц буквально.
11: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано, стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения, новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
10: Отлично, ну пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
11: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой». Там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком: «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
10: Это метафора нашей жизни всей. Да,
11: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
10: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнездом кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
11: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше, что для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно, вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
10: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там 5 фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, 5 фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
11: во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы. Что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию. Хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
10: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые...
11: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркай – это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его... последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет «Сказка» Владимира Сорокина, это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е, пусть будет Даниэль Кельман «Святотень», это всеобщая любимица, книга о папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это... быть коллаборационистом вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
10: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, неиссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
11: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это, когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон» про Святой Грааль.
10: Да-да-да.
11: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
10: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще.
11: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, и, во всяком случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
10: Ну, и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там, ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
11: Мы себя плохо чувствуем.
10: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
11: да, сказал. Да, это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
10: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
11: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
10: Спасибо тебе большое. Спасибо.
11: Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свободы». Заходите, почитать и послушать.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод в 18 тысяч рублей бывшей девушки из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Руснюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
4: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного суда, которое пока носит скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
6: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции Пленума и Президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления Пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения Пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
7: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что, ну, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение после революционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот, вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
8: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимыч, здрасте.
9: Добрый день.
8: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал

0: Тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где ну, Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи. Да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, ну, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения, а как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен ну, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, ну, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было. Ну, после реформы Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову и вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите,
2: Да-да.
1: вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей

0: нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
0: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
2: Ну, Верховный суд, как известно, и в Федеральном конституционном законе о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь. Их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут? Или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится?
2: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе. С другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алебастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет, то есть 2-3 оправдательных приговора из тысячи. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу, и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно, и в принципе в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом по большому счету внутри вертикали власти даже и речи не идет, то сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
3: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу – попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 25 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 26 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: А поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры, вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
4: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
4: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
4: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
4: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
4: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
4: Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
4: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
1: Что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
4: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
5: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов в Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
6: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
5: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители. Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, «был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью». Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
7: Александр Сергеевич взял, отвел в бутовку и просто вот так вот.
5: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
8: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое 3-е дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
8: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы. И надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
8: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем числе случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
8: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и в том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. а ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом через жизнь ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
8: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь и разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
8: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое... молчит.
8: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что... может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по-добру, по-здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия в семье.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
8: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев, когда все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
9: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
12: По документам из турецкой версии отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
11: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
13: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
11: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом духе Анкериджа, пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкериджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
14: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
11: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
15: Мы видели, он его опубликовал в момент приятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
16: А вы?
15: Я имел возможность.
16: И что бы вы могли бы ответить, может быть,
15: господину Зеленскому? Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
11: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО Украина, состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
17: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
11: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение, и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
18: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Ровно два года назад, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
11: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность осинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
18: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если вы, это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
11: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти 2 замечательных народа, их 2 невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены, демократы, ну и несколько республиканцев, вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
12: Первое звено – это турецкая верфь Вицем или Вичем, которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг. Но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внедапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно запустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Надо понимать, что как бы, когда ты выламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь уже речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со

0: Же спросили, как сам Хаменеи, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом 28 февраля, у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда». Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Маджтабы Хаменеи по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хаменеи и начала правления отца Маджтабы Хаменеи Аятоллы Али Хаменеи. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства Дефа Пресс.
1: «Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план».
0: Это было послание Маджтабы Хаменеи иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хаменеи, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая дала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю. Те, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания, однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
2: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочные заявления США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета

0: Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
1: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании Исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Кумпан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательница находит автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булганина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жермунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок. Участник венгерского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Кумпан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгерского издания, Кумпан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Кумпан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Кумпан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестных известного плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Кумпан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
1: Сборник филолога Ксении Кумпан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльская, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
3: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда? Чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебе было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все. Все, чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни – пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого. Ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
1: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльская с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Варя.
9: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос» президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хезболлах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
10: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
9: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%. Но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
10: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиль, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
9: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» Ильи Казана, о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста, Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
10: Нет.
9: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
10: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма. А в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее, опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было, но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
9: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность, это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
10: Мне кажется, надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль, и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
9: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
10: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
11: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. Разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
10: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало, интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
11: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
10: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась, они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард, когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
11: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли привести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
10: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть. Что есть целые поколения людей, вот, которые они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты, соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
11: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в политике, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
10: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели — это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
11: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
10: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
11: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
10: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
11: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
10: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
11: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
10: Да, это происходит на обеих сторонах.
11: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
10: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, она с треском с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
11: Я видел, что ИПАК пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
10: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые занимают, отвечая на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
11: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
10: Ну вот это мы видим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
11: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
10: Президент Трамп подтвердил эти слова.
11: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
10: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
11: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
10: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
11: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
12: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
13: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
14: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
15: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
16: Да что-то как-то страшновато.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
1: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
2: Произвол правоохранительной системы.
1: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
3: А роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае мы будем второстепенной страной.
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
0: Ну, войска российские каждый день наступают. И вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
5: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
0: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
5: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
0: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
5: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
0: Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
5: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
6: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок ху***. Красиво их обоссали.
5: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
0: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
5: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
7: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором. Войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
5: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
8: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
9: А вы?
8: Я имел возможность.
4: Ну а выборы, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
4: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
10: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
4: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
10: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, что военным экспертом не берусь.
4: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым. Дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
10: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами киллзона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странами-союзниками на сегодняшний день это страны-союзники для РФ это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина представляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилли и Илон Маск, и даже связанная непосредственно с президентом Трампом компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны в высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых, осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
4: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
10: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности. Но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты. Да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспективы сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные, в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих. Все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, давно уже утрачено влияние, то есть даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китай и Турция, Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможное, чтобы отгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом. Тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американо-центричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
4: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть.

0: Составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза», цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий – поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом, вступление Украины в НАТО, колонизация России к 2050 году и так называемый инерционный сценарий – без существенных изменений, заморозка и пролонгация войны с Украиной, американская или китайская гегемония, применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
1: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
0: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
2: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть, но медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элит, но медленно.
0: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
3: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены было согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
0: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институт это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
4: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы – это тоже не лучший фон.
0: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого русского мира, прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет. Где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
5: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют Питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
6: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцами, видимо, перед которыми поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт, или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсер.

0: Главное достижение которой это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Троньер, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. А каком-то, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, так сказать, в первую очередь форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как списанной торбой с Эрлом Маском, отцом Илона Маска, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз с Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
1: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше
0: Нет,
1: или...
0: это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес международных элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
1: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официального.
0: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях, устраивающих Путина, украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то по непонятным для Кремля причинам начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне, на фронтах местах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — это Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американо-центричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
1: У нас остается еще 1,5 минуты, давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
0: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все операция будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
1: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях. Я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой верфи отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом «духе Анкориджа», пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкориджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
3: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
4: Мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
5: А вы?
4: Я имел возможность.
5: И что бы вы могли бы ответить, может быть,
4: господин Зеленский? Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО «Украина», состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
6: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение, и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
7: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. 2 года назад, ровно 2 года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
0: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность асинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
7: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР, в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении Орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти два замечательных народа, их две невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены, демократы, но и несколько республиканцев, вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
1: Первое звено – это турецкая верфь «Вицем» или «Вичем», которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг. Но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внезапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно запустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Но надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь уже речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будет стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васи из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
0: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хаменеи, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом, 28 февраля у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда». Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хаменеи и начала правления отца Муджтабы Хаменеи Аятоллы Али Хаменеи. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства Дефа Пресс.
8: «Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план».
0: Это было послание Муджтабы Хаменеи иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хаменеи, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая дала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю. Тех, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания, однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
9: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочные заявления США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
10: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Кумпан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательница находит автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булгарина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жермунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок. Участник венгерского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Кумпан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгерского издания, Кумпан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Кумпан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Кумпан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестных плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Кумпан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
0: Сборник филолога Ксении Кумпан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльская, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
11: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебе было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все. Чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни – пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого, ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
0: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльская с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
13: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
14: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
15: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
16: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года.
17: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
18: Здравствуйте. В ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании принято два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению оппозиции, завершившаяся в воскресенье избирательная кампания стала показательной. Растущие протестные действия граждан по стране, а также результаты муниципальных и региональных выборов, говорят о том, что «Единая Россия» и действующая власть во главе с Владимиром Путиным начинают сдавать свои позиции. Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Определенное влияние на результаты вчерашних выборов оказало письмо «Путин должен уйти», в числе подписавших, которые и ваша фамилия. Скажите, пожалуйста, вот вы приурочили эту публикацию к российскому единому весеннему дню голосования?
19: Нет, никакой связи между выборами и этим заявлением у нас не было. По крайней мере, в намерениях такого не было. Заявление довольно долго согласовывалось, менялось. Оно могло выйти гораздо раньше. Это, знаете, это живой процесс. Ну вот как кончили, как согласовали, так и отдали в печать.
18: А вот по стране некоторые активисты движения «Солидарность» попали в муниципальные органы власти. И как, по-вашему, можно ли считать это успехом непримиримой оппозиции?
19: Вы знаете, выборы как таковые, они у нас не значатся в числе предпочтимых методов. Мы не очень верим в нынешнюю систему, мы знаем, что выборов нету как таковых. Вот я участвовал в президентских выборах и так далее, мы все это видели. Этой институции на сегодняшний день нету. И поэтому мы не препятствуем своим участникам нашего движения, если они хотят участвовать в выборах или помогать кому-то в выборах, Бога ради. Но как организация, как движение, мы в выборах не участвуем.
18: Вопрос Александру Подрабиннику. Как вы оцениваете изнутри, вот Владимир Константинович, наш гость, а вы живете в стране. Как меняется политическая ситуация в России?
20: Мне кажется, политическая ситуация обостряется. И обострение состоит в том, что общество в последнее время общество начинает, я бы сказал, показывать клыки время от времени. И по каким-то ситуациям голос протеста становится довольно ясным, довольно громким, и Кремль вынужден с этим считаться. И считается он таким образом, он скорее склонен к некоторым компромиссам и идет в чем-то на уступки. Это касается вот ситуации с милицией, с МВД в общем, с милицией, с ГАИ, с какими-то такими случаями, которые будоражат общество. И когда общество заявляет какой-то протест, то власть вынуждена с этим считаться. Это некоторое обострение ситуации, но я думаю, что это благое дело.
18: Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», приветствует первые успехи оппозиции.
21: Заметного успеха мы добились в Туле. Ну и в целом партии, которые не «Единая Россия», если можно так выразиться, они заметно выросли. Я думаю, что это связано с разочарованием людей в правящей группировке и прежде всего во Владимире Путине, с которым до сих пор ассоциируются и Единая Россия, и президент, и правительство. Вот то, что, по сути дела, у 8 региональных выборов Единой России не удалось получить даже простое большинство в региональных парламентах, если считать сумму других партий, это очень тревожный симптом для партии власти. Хотя с точки зрения демократических процедур, я думаю, что это пойдет на пользу. Мне кажется, что большую роль сыграло общественное мнение, кампания за противодействие фальсификации, манипулированию. Я полагаю, что гражданская активность растет, и это вселяет определенный оптимизм.
2: Наши программы без помех поступают из космоса.
3: Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
2: Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
3: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
2: Слушайте «Радио Свобода».
17: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
18: Напомню, что политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Владимира Константиновича. На минувшей неделе опубликован доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека. И он полон критики, критических стрел в адрес России. Свидетельствует ли это об ужесточении позиции администрации Барака Обамы?
19: Ну, не особенно. Я думаю, они, да, у них примерно одинаковые отношения. Вот последний год она не обострилась, она не стала резче. В общем, они знают ситуацию. Это не новость для них. Они могут решить реагировать больше, чем раньше. По какой-то там причине. А в принципе, перемен больших нет.
18: Тот же вопрос Александру Подробиннику. Видите ли вы прогресс вот, в международном, что ли, внимании к правам человека в России?
20: Нет, я бы не сказал. Что касается доклада Госдепартамента, так его готовят сотрудники Госдепартамента. Я даже не думаю, что Барак Обама каким-то образом, скажем, или его администрации прямо участвует в этом. Готовит Госдепартамент, а за администрацией остается возможность реагировать тем или иным образом на этот доклад. А в ситуации в целом в мире отношение к правам человека в России, мне кажется, стоит далеко не на первом месте, к сожалению.
18: Вопрос Владимира Буковского. Как вы оцениваете сам состояние с правами человека в нашей стране?
19: Ну, ситуация, в общем-то, застыла. Я не скажу, что она стала хуже, и улучшений никаких особенно нет. Вот как она установилась последние пару лет, так она и есть. По счастью, все-таки репрессий меньше. Было пару лет назад больше. Сейчас, в общем, разворачивается кампания за освобождение политзаключенных. И, в общем, она имеет определенные шансы на успех. Лучше не стало, но, по крайней мере, оппозиция начинает набирать свои силы. И кампании правозащитные стали сильнее. Так что просто больше шансов у нас теперь. А власть, в общем, мало изменилась.
18: Тот же вопрос Александру Подробиннику.
20: Да, я в целом согласен. Мне кажется, что общество, когда немножко начинает просыпаться, то власть начинает отступать. Вот это такой вечный, неизбежный процесс. Чем общество сильнее предъявляет свои требования, тем власть больше идет на уступки. Так что, вообще говоря, ситуация с правами человека, как и вообще со свободой в нашей стране, зависит, в принципе, не столько от власти, сколько от общества, от нас самих.
18: Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», доволен итогами воскресных выборов.
22: Достаточно результативны были эти выборы для системы власти, для «Единой России». В абсолютном большинстве субъектов региональных выборов в парламентах мы получили большинство, а во многих регионах и квалифицированное большинство, то есть свыше 50% мандат по партийным спискам и плюсом там, где одномандатная округа, смешанная система, там, соответственно, да, 75-80%. Но необходимо делать выводы из выборов, в частности, поводом для раздумий должны стать итоги выборов главы города Иркутска, где, к сожалению, мы проиграли коммунистам. И это показатель того, что необходимо слышать людей и слышать разные силы. И не только ориентироваться на позицию региональной власти, но и все-таки иметь свою собственную позицию. Я не думаю, что есть какие-то основания для демарша его оппозиции, потому что в тех регионах, где «Единая Россия» взяла более 50%, там действительно эти результаты, они имеют под собой все основания, оппозиция это признает. Но в тех регионах, где мы получили большинство, но не квалифицированы, там тем более нет оснований для демарша.
18: Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
4: Добрый вечер.
18: Здравствуйте.
4: Ну вот вчера прошли так называемые выборы. Я, правда, не знаю, какие это были выборы. И вот слушаю, что там успехи какие-то есть. Честно скажу, я, конечно, рад, если действительно где-то демократы прошли. Но в целом, конечно, это не выборы, это фарс. Вот. И то, что «Единая Россия» там где-то проигрывает, где-то выигрывает. Ну, ясное дело, что оно на первом месте, потому что, разумеется, что Путин там возглавляет. И вы знаете, вот я хочу все-таки прийти к тому, и вообще я пишу сам себе книжку для себя, для истории, что вот этот теракт, который был связан с Бесланом, и за полгода до Беслана, что Вишняков с Рыжковым обсуждали барьеру, как они будут отменять столько партий, как они отменят одномандатных депутатов. И после теракта, когда Путин провозглашает вот это все, что провозгласил Вишняков, вот я начинаю понимать, для чего был этот теракт создан. Для того, чтобы Единую Россию везде понасадил Путин, своих губернаторов, и чтобы они давали... Вот Путин сам этого не понимает, что история рано или поздно это все раскроет, да? И сколько веревочка не вей, все-таки конец все-таки будет. И я очень рад, на самом деле, что Единая Россия проигрывает, если там где-то что-то. В общем, всем хочу сказать, что больше подписывайтесь в отставку Путина, и пока Путин у власти, ничего хорошего в России не будет.
18: Вопрос, Владимир Константинович, внушает ли вам оптимизм некоторой либерализации российского избирательного законодательства, что вот хотят отменить сбор подписей, хотят пониже процентный барьер в местные выборы, так дать шанс оппозиции?
19: Ну, я видел эти все новые законодательства, эти инициативы. Я большой существенной разницы во всем этом не вижу. На самом деле средства массовой информации подконтрольны власти, и они же решают, кто будет проходить, кто не будет проходить. То есть выборов у нас нет. Я согласен с вот звонившим вашим слушателем. О выборах сейчас говорить несерьезно. И поэтому мы, вот движение «Солидарности», мы выборы не ставим как бы нашим основным оружием, скажем, борьбы с этим режимом. Мы считаем, что пока выборов нету. Вот наступят времена, может быть, власть будет дальше отступать, в конце концов поймет, что нельзя без оппозиции иметь нормально функционирующую систему управления. И тогда, может быть, появятся выборы. Пока этого нет.
18: Вопрос Александра Подробинникова. Вот все мы помним единый осенний день голосования, когда вам приходилось скрываться от активистов движения «Наши». Все мы тревожились за вашу судьбу. Есть ли какой-то прогресс вот к единому весеннему дню спустя 5 месяцев?
20: А вы имеете в виду выборы?
18: Да, но в обстановке в стране, вот у нас так заявлена тема.
20: Понятно. Ну, я, кстати, не от наших скрывался, а от других людей совсем. Но, вы знаете, с выборами так обстоят дела. Мне кажется, что вот для того, чтобы либерализовать законодательство по-настоящему о выборах, надо сделать, ну, скажем, сделать 100 шагов. А сегодня Медведев сделал полшага. Конечно, эти полшага в правильном направлении, но говорить о том, что происходит какая-то либерализация избирательного законодательства, ну, это чересчур смело. Мне кажется, что вот изменения, которые сейчас пытаются ввести, они правильные, но очень малосущественные.
18: Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Александра.
5: Здравствуйте.
18: Добрый вечер.
5: Я вот хотел бы, ну, как я с провинции сам, я хотел бы, ну, как-то вот связаться, допустим, с «Солидарностью». Потому что, ну, где-то с 90-го года я уже в демократических движениях, когда еще был, наверное, один Николай Траутин только был, еще демпартии не было. Ну, я не знаком с компьютерами, то есть я с этими технологиями не знаком. Мне вот телефон там или что-то, или адрес. Вот так вот.
18: Да, ну мы дадим ваши координаты активистам движения «Солидарность». Как вас радует, что вот хотят жители глубинки российской вступить в ваше движение? Вопрос Владимиру Буковскому.
19: Да, конечно. Чем больше народу будет вступать, тем лучше. И мы рады, что есть и в Смоленске, и во многих других регионах люди нам сочувствующие, желающие вместе с нами.
20: Даже не только вступать, а просто поддерживать?
19: Да, просто поддерживать. Жалко, что у него нет компьютера, потому что... В общем-то, по компьютеру легче всего и связь установить, и как бы координироваться. Но мы передадим его данные. Я уверен, там в их регионе тоже наверняка есть какая-то...
18: Есть региональный план, конечно, да. Мы тогда на съезде видели. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, видит явные сдвиги в пользу своей партии.
1: Ситуация в целом в России меняется, и настроение избирателя меняется в сторону Компартии. Очевидно сегодня, что авторитет, рейтинг партии «Единая Россия» падает. Об этом говорят результаты выборов во всех субъектах. Все больше и большее количество избирателей голосуют именно за программу КПРФ. Очень ярко это видно по Сибири. В Иркутске побеждает на мэрских выборах кандидат от КПРФ. Посмотрите, какой высокий процент в Горном Алтае. Посмотрите, в каких непростых условиях проходили выборы у нас в городе Новосибирске, в городской совет. Административный ресурс был раскручен на полную катушку, и районные администрации города Новосибирска работали против коммунистов. И тем не менее мы получили существенную поддержку. Поэтому в целом мы оцениваем выборы как весьма удачные, удачные в смысле перспективы, в смысле роста авторитета КПРФ.
18: Вопрос Владимиру Буковскому. Считаете ли вы парадоксом, что сейчас россиянам приходится радоваться успехам оппозиции, которые, в чьей роли выступает Компартия?
19: Ну да, это немножко парадоксально. Но, в общем-то, реакция понятна. Это следствие того, как правильно вот сказал представитель КПРФ. Упадка влияния «Единой России», в общем-то, разочарование в ней. И единственная зарегистрированная как бы партия, то есть, за которую можно опустить бюллетень, это вот КПРФ. Это не потому, что кто-то их любит или вдруг проникся любовью к коммунизму как таковому, а они как бы единственная предложенная альтернатива. Ну, поэтому за них больше голосов.
18: Вопрос Александру Подробиннику, как антисоветчику, борющемуся с коммунистами. Приветствуете ли вы успехи в глубинке хотя бы такой оппозиции, как левые коммунистические?
20: Да вы знаете, я думаю, что

0: Я так думаю, что общество в целом такую прививку от коммунизма получило, что за них уже не проголосуют по-настоящему.
1: Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Раз у меня такая возможность появилась, я хочу, уважаемый Владимир Буковского, спросить его мнение о политике нашей, внешней политике по отношению к Ирану. Почему вот наша дипломатия не сотрудничает с цивилизованными странами? Неужели не понимает последствия того, что может быть, если появится оружие такое у Ирана? Спасибо вам.
3: Ну, российская политика в этом смысле, она довольно последовательная. Их задача как можно больше оказывать давление на Соединенные Штаты. Это политика не национальных интересов, а некой геополитической иллюзии. Вот чем больше мы навредим нашему главному противнику, тем нам лучше. Чем лучше, не определяется. Морально, видимо, лучше, не знаю. Вот самооценка поднимается, да. И поэтому они играют, я согласен с вами, очень опасную игру. Они все время подталкивают Иран на конфронтацию с Западом. Западу обещают посредничество. Посредничества никакого не происходит. Обещали поддержать санкции в Совете Безопасности. Согласились только на самую мягкую форму. То есть вот это двойная игра, рассчитанная на то, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в этом вопросе, не давать проблеме разрешиться. И на этом как бы поднимать свой собственный престиж, рейтинг.
1: Слушаем москвича Петра.
4: Два вопроса, если можно. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? Это первый вопрос. А второй, господину Подробиннику лично, если вы слушали передачу, в которой принимал участие Олег Львович Митваль, «Лицом к лицу», было воскресенье, то он сказал следующее, что если бы не советы, не коммунисты, то я боюсь, что немцы и Шмайсеры в Москве решили бы известную проблему. Это было с упоминанием вашей фамилии. Что вы думаете об этом? Спасибо.
0: Ну, я сначала отвечу на первый вопрос. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? А никто и не говорит, что Медведев должен остаться. Просто Путин – это такая, ну, знаете, это, я бы сказал, и такая икона зла. Демонстрация всего неприемлемого в российской политике, поэтому он должен в первую очередь уйти. А Медведева надо просто переизбрать на нормальных, честных выборах в конкурентной политической борьбе. Второй вопрос. Я не видел, к сожалению, этой программы с Митвалем. Я не очень понял, что значит, что имелось в виду под Шмальцерами. Кто не видел эту программу?
1: Ну, это радиопрограмма, что они окончательно решили бы еврейский вопрос. Но я считаю, что евреи также защищали Москву, как и все остальные, поэтому это не связано только с вашими оппонентами.
0: Я, честно говоря, вообще логику господина Митвеля не очень хорошо понимаю. Я думаю, что он и сам тоже не очень хорошо понимает то, что говорит. Мне кажется, что здесь все перевернуто с ног на голову. И евреи защищали и Москву, и страну. И у меня в адрес защитников страны от нацизма не было никаких дурных слов. И с какой стати я буду, скажем, говорить что-то против тех, кто защищал страну от нацизма. Что от нацизма, что от коммунизма, надо защищать нашу страну. И это было бы правильно.
1: Вопрос Владимира Буковского. Вот на заседании Политсовета солидарности принята резолюция в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина. В чем вы видите эту угрозу вот в нынешней ситуации в стране?
3: Вы знаете, я был несколько поражен вот этим решением московского правительства отметить 65-ю годовщину Победы по помещениям по всей Москве изображений Сталина с описанием его великих побед. Это дико провокационное решение. Вот они отдают себе интересный отчет, что они делают. Ведь это возбудит просто тысячи людей. У всех, почти у каждой семьи в России есть кто-то, кто погиб в сталинских чистках, в расстрелах. И эти люди просто так не смогут на это смотреть. Это оскорбительно для них, понимаете? Это прямое оскорбление. Будут эксцессы, будут беспорядки. Зачем они это делают, я не понимаю. Это какая-то провокация, и суть которой я не понимаю до конца. То ли они хотят этим вызвать бурное недовольство населения почему-то, то ли это акция, нацеленная против Лужкова. Я не настолько знаком с деталями кухни здешней политической, чтобы это определить. Но что это крайне глупое решение, которое вызовет ровно обратный результат, это я уверен.
1: Вопрос Александра Подробинника. Можно ли считать эту проверка общественного мнения на прочность вот этой реабилитации имени Сталина?
0: Я думаю, что здесь могут быть две

0: причины, вот почему это сделано. Это, безусловно, с одной стороны, проверка на прочность. То есть надо посмотреть, как общество отреагирует на то, чтобы вывесили портреты Сталина. И можно ли делать следующий шаг? Это один вариант. А другой вариант, вот о чем говорил Володя примерно, это, мне кажется, что очень может быть, что это такая... был такой ход, который бы подставлял Лужкова, которому давно пора уходить. И это очень сильно дискредитирует в глазах, я не говорю там, в глазах Запада, в глазах всех здравомыслящих людей, в глазах наших соотечественников очень дискредитирует московскую власть. И, может быть, это была специальная дискредитация.
1: Напомню, что в ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Сушенской ГЭС. Политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии.
2: Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: «Золотой запас свободы. Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подробинок. Эфир 15 марта 2010 года. Продолжаем программу.
11: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
1: Напомню, что политическую ситуацию в России после воскресных выборов обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», руководитель Рязанского регионального отделения, считает, что у ее партии все впереди.
12: Для нашей партии, конечно, итоги не очень удачные, поскольку мы в трех регионах выдвигались и, в общем-то, нигде до 5% не дошли. Только на местных выборах в одном из районов Краснодарского края и Северо-Енисейский Красноярского края. Там наши товарищи прошли на местных выборах. Остальные результаты, конечно, нас удовлетворить не могут. Но, с другой стороны, мы партия молодая, тем более не парламентская партия. Для нас вообще участие – это уже подвиг. Поэтому хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы решился вопрос со сбором подписей, потому что это усложняет ситуацию. Это и дорогое удовольствие, и агитационную кампанию мы позже начинаем. С другой стороны, конечно, парламентские партии вот говорят, что они там все удовлетворены. Я думаю, что власть постаралась их не обидеть, чтобы не было демаршей.
1: Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
13: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
13: Ну, прежде деловая часть. Вот я, товарища из «Солидарности», попрошу Николаю дать и мой телефон. Я тоже активист второго набора Травкинского, даже полгода в его партии состояла. А тут пошло все кувырком дальше. Ну, а теперь по текущему моменту. Вы знаете, вот в мартовском номере газеты «Совершенно секретно» Есть статья о своей чужой в Лукоянове. Это, наверное, в каждом районном центре, в нашем Смоленске точно. Кочановский арестовали нашего мэра, арестовали так же, как обычного шпаненка, не предъявляя ничего, заломили руки, посадили, все. Сиди, потом будем разбираться. И что возмущает, что не возмущает, даже радует, что партия «Единая Россия» сама бросает камни в ту лодку, в которой сидит. Вот у нас есть глава «Единой России» Сергей Белоконев. Знаете, передо мной газета «Смоленская неделя». Вот прочту вам одно предложение, уж послушайте. Значит, говорит о том, что 1150 лет будет Смоленск отмечать, выделили 16 миллиардов рублей. Он говорит... Дело не в деньгах, а в имидж-послании. Что 1150-летие – это круто, президент доверил нам, а тут оба-на!
1: Вопрос Владимира Буковского. Растет ли раздражение российского населения, партии и власти, как по-вашему?
14: По-моему, да, судя по всем и результатам выборов, и по замечаниям, которые я вижу, и по интернету, по комментариям, форумах, явное раздражение есть. Но это не удивительно, раз они на себя взяли монопольную власть, везде, то они теперь за все и отвечают. И этого надо было ожидать.
1: Вот, Александр Подробинник, как повлиял, по-вашему, экономический кризис на вот, отношение населения к правящему режиму?
0: Так, естественно, тут на самом деле какой бы режим ни был, будь он даже самый замечательный демократический, а экономический и финансовый кризис все равно вызовет недовольство властью. Но в данном случае, конечно, здесь еще накладывается и то, что «Единая Россия», да и вообще власть ведет себя довольно самодовольно и нагло. И это же общество чувствует, и поэтому... Здесь недовольство гораздо больше, чем просто недовольство экономическим положением. Я не знаю, можно ли судить об этом по выборам, потому что это все-таки такой очень ненадежный инструмент для оценки. Но так вот интуитивно, просто по атмосфере окружающей, видно, что власть вызывает сильное раздражение в обществе. По крайней мере, я думаю, что сейчас сильнее, чем, допустим, несколько лет назад.
1: Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ждет официальных результатов воскресного голосования.
15: Трудно оценить динамику, были они более честными или менее честными. Мы сможем это сказать через какое-то время, когда подведем окончательные итоги, посмотрим, что было. В целом эти итоги для нас разные, конечно, они не сильно радостные, хотя у нас были, так сказать, успехи, которые для нас важны. А именно, в результате этих выборов мы увеличили число депутатов от «Правого дела» на муниципальном уровне, причем некоторые победы были такими очень впечатляющими. Допустим, наша коллега в Астрахани по одномандатному округу навела 57% голосов. В общем, это дорогого стоит. Очень хорошо выступили ребята в Пермском крае, в Нижегородской области и так далее.
11: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
1: Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
16: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
16: Предположим, через некоторое время за справедливость будут голосовать так же, как сейчас голосуют за «Единую Россию».
1: За солидарность вы имеете в виду?
16: Да, солидарность, извините. В этом случае вы будете принимать бывших единороссов, справедливороссов и других? Например, Хинштейна, Морозова?
1: Будете вы проводить иллюстрацию при приеме в солидарность? Вопрос Владимиру Буковскому, когда придете к власти.
14: Ну, это вопрос слишком риторический, предположительный. Мы к власти не придем. Мы можем помочь организоваться оппозиционным силам и развернуть эту борьбу. И, конечно, в процессе роста движения сопротивления, называемой солидарностью, оно будет принимать всех тех, кто будет с ней согласен, с ее целями, с ее задачами. Специальных каких-то люстрационных механизмов у нас нету. У нас прием довольно простой. Вот человек записался, он участник движения. У нас даже членства как такового нет, оно не оформлено. Есть участие.
0: Вообще, иллюстрация, мне кажется, часто понимается не совсем правильно. Иллюстрация – это просвечивание людей которые имеют какой-то репутационный урон, да, имеют тяжелое прошлое, связанное со спецслужбами, в тех случаях, когда они хотят занять какую-то высокую общественную позицию, когда они хотят стать депутатами парламента или занять правительственную должность. Вот в этом случае их прошлое должно быть всем ясно, просвечено, то есть они должны подвергнуться иллюстрации. Если они хотят принимать участие просто в общественной деятельности или заниматься бизнесом, или вести частную жизнь, то их прошлое не имеет в данном случае значения. Если, разумеется, это не криминальный, не судебный случай.
1: Слушаем москвича Николая.
17: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот если бы Жарас Алферов был бы в «Единой России» и был бы каким-нибудь эстрадным певцом, то получил бы он, наверное, вторую, может быть, даже первую степень. Ну а так, если он великий человек и нобелевский лауреат, то ему и место на четвертой степени ордена. А вообще, вот скажите, яблоко почему было снято с выборов? Неужели оно страшнее КПРФ? И если возможно, пожалуйста, расскажите, вот почему, в чем принимает сейчас участие Явлинский и входит ли он к вам? И вообще, какие у вас, ну, хотя бы наметки, не знаю, проекты, прожекты, может, план какой-нибудь? Спасибо.
1: Я знаю вопрос Владимиру Буковскому, что пришлось Максиму Резнику выйти из полицейского «Солидарность», поскольку яблоко запрещает двойное членство. Как вы относитесь вот к такой
14: мере? Да, я с этим пытался как-то спорить, диспутировать, даже когда исключали Яшина из «Яблока», из полицейского, я ходил к ним, говорил с ними специально и пытался им объяснить, что они делают неправильную вещь. Нет оснований нам ссориться между собой, тем более, что мы не партия, мы не занимаемся специальными выборами, мы не конкуренты. Но они вот настояли на том, что их активисты, члены их партии не должны участвовать ни в каких других политических движениях. И вот помимо Яшина на днях, вот Максим Резник, он член нашего политсовета, ему предложили вот такой ультиматум. Или он уходит от нас, или уходит из «Яблока». Ну, он выступил у нас, скорее всего, в субботу, он объяснил позицию, сказал, что он всю жизнь создавал питерское «Яблоко», что для него это его детище.
1: И наоборот, Андрей Пьянковский предпочел уйти из «Яблока», остаться у вас.
14: Да, Пьянковский остался у нас, ушел из «Яблока». Еще несколько людей точно так же поступили. Вы знаете, мы к этому не относимся болезненно. От того, что Максим Резник не входит к нам в политсовет, не перестает быть нашим другом. И, конечно, вместе мы будем делать акции, когда это будет надо. Но поведение и позиция руководства «Яблока», она ужасно деструктивная. Она совершенно ничем рациональным не продиктованная.
1: Вопрос, Александр Кудрявин, как вы относитесь к своеобразной иллюстрации, о которой только что говорили, которая устроила «Яблоко», чтобы очистить свои ряды от попутчиков?
0: Ну, вообще говоря, это, конечно, внутреннее дело «Яблока», как они хотят формировать свой состав. Но с моей точки зрения, это вздор просто. Это вздор, это действительно, как правильно Володя говорит, это не конструктивно, это непонятно, зачем нужно. Это трудно объяснимо. Я думаю, что это можно объяснить только какими-то внутрияблочными аппаратными играми, борьбой за влияние, за амбиции. Но это все настолько далеко от реальной политической деятельности и попытки изменить что-то в стране, что просто об этом даже говорить нечего.
1: Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
18: Михаил Ломоносов, великий ученый, открыл фундаментальный закон, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Да? Вот в кризисный 2009 год в России промышленность, которая провалилась больше, чем в других странах, и намного, да? Буквально из ничего количество долларовых миллиардеров удвоилось. Зато исчезли индексации зарплат бюджетников, а также Международная конвенция о правах инвалидов. К тому же в России начали усиленно реабилитацию культа личности Сталина. Вот такое нарушение фундаментальных законов делает путинскую Россию похожий на перегретый паровой котел, в котором отсутствует выпускной клапан. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию? Социальный котел перегретый взорвется? Или Россия просто развалится, так же, как и Советский Союз, под этим чутким путинским руководством?
1: Вопрос этот Владимиру Буковскому. Как по-вашему, ждет ли Россию судьба Советского Союза?
14: Я всегда так считал. Я об этом впервые написал в 1993 году. в книжке своей, потом повторял много раз. Речь ведь не идет о том, что будет завтра. Мы говорим, как разрешится этот кризис. А кризис у нас начался, слава тебе Господи, в 17-м году, если не раньше. То есть вот этот вековой кризис, к чему он приведет к России? И поскольку нету ни сил реформировать этот режим, и нет сил оппонировать нынешнему режиму, да, то, скорее всего, вот так вот начнет распадаться эта страна дальше, фрагментироваться уже скорее по экономическим зонам, не по национальным, как было с Советским Союзом. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юг, Север. И к этому тенденция есть. И это вот то, что реально может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но сценарий этот реален.
1: Александр Подробинников, провоцирует ли вертикаль власти центробежные тенденции как раз?
0: Я не думаю, что они сознательно провоцируют, просто они интеллектуально недостаточно сильны для того, чтобы предвидеть последствия своей политики. А то, что центробежные силы растут, это совершенно очевидно. И чем жестче будет эта вертикаль, тем сильнее будут расти эти силы, и тем больше вероятность распада России. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что распад Советского Союза имел хорошие стороны, имел плохие стороны, разные. Но очевидно, что ни Россия, ни другие 14 республик не смогли бы преобразоваться в том состоянии, в котором они находились в Советском Союзе. С этой точки зрения распад страны был благом. А что будет дальше с Россией, возможно, то же самое. Но, возможно, и очень негативные сценарии.
1: Раз заговорили о геополитике, вот вопрос Владимира Буковского, недавно были в Тбилиси, как вы оцениваете там ситуацию в республике, как вы оцените вот этот вот у них скандал телевизионный с этим провокационным телерепортажем о нападении русских?
14: Ну, телевизионный сюжет с нападением, это был уже после моего визита, я как бы уже уехал, был через несколько дней. Поэтому я реакции там не мог знать. Сама по себе страна и ситуация в стране мне понравилась. Это молодая страна, очень молодежное руководство, молодое. У них много оптимизма. Есть довольно много наивности, есть и малоопытность определенная. Но очень хорошие намерения. Вы знаете, меня поразили их реформы правоохранительной системы. У них действительно полиция не берет взяток. И это они сделали за несколько лет. Я долго говорил с министром внутренних дел Грузии, очень большим интересом. Он меня поразил тем, что он строит отделение полиции по всей стране, строит из стекла. И здание МВД, министерство, это огромный такой дом из стекла. Я его спросил, что же, почему же из стекла? Он сказал, чтобы было ощущение прозрачности. И у тех, кто в этом здании работает, и у тех, кто мимо идет. Вот такой интересный символизм психологический, и в этом есть что-то. Вообще, я не заметил ничего антирусского совершенно. Наоборот, вся страна говорит по-русски. Причем молодежь тоже. И когда я выступал, там я в университете лекции читал, я спрашивал всегда, лучше вам говорить по-английски или по-русски. Все просили по-русски. Хотя молодежь, как везде во Восточной Европе, уже лучше знает английский. Тем не менее, вот так подчеркивалось, что они ничего антирусского в их настроениях нету, я не заметил. Ну, что вам сказать, конечно, экономически у них довольно тяжело, добились в состоянии таком, знаете, там две трети домов нуждаются в капитальном ремонте. Конечно, им инвестиций не хватает, и все это правильно. Но очень много здорового оптимизма, энтузиазма и желания исправить свою ситуацию. И как-то веришь в это, когда видишь людей так настроенных, что они таки построят все правильно.
1: А как они относятся к путинскому режиму?
14: Ну, что же ожидать? На них только что нападал этот режим, была война. У них аннексировали две территории, которые юридически де юре все еще считаются территорией Грузии. Конечно, это оставило достаточно серьезную травму в их психологическом отношении. И они ждут, что это может повториться. И вот этот эпизод, о котором вы говорили, это как бы вот еще раз подчеркивает, насколько это близко к их страхам и ожиданиям. Хотя глупая довольно шутка, такие вещи вообще-то. наказывать надо, по-моему.
1: Уже там занялись.
0: В радиожурналистике, надо сказать, бывали такие случаи. В Соединенных Штатах, например, одна радиостанция пустила постановку «Войны миров» Уэльса без предупреждения о том, что это постановка Уэльса, и что вызвало панику в городе. Я к тому, что такие случаи бывали раньше.
1: Слушаем вопрос из Свердловской области от Сергея Борисовича.
19: Хотелось мне сказать, вот я считал своим каким-то неким долгом, что ли, вот каждый раз вот ходить на выборы, какой бы там ни был исход, я просто считал, что вот я как бы должен идти. Но доверие, оно было, конечно, недоверие, но теперь оно, как бы я чувствую, что оно вот падает вообще в обществе падает. Но вообще я считал, что исход, каким бы он ни был, все равно я считал, что ты, гражданин, ты должен идти на выборы.
1: Вопрос Владимира Буковского. Что вы считаете предпочтительным в нынешней ситуации в России? Бойкот выборов или, наоборот, поголовное участие оппозиции?
14: Ну, я не участвую больше в выборах. Как только нету у меня реально позитивного кандидата, я не могу в этом участвовать. Я не могу участвовать из выбора наименьшего зла. Это не моя психология, я это не признаю. Я тогда перестаю просто участвовать. Но это вовсе не обязательно для других. Это мое отношение. Вот у Саши может быть другое, я не знаю.
1: Сейчас узнаем.
0: Нет, вы знаете, у меня примерно такое же, только меня вообще вот немножко забавляет, мы сегодня слушали выступления там Хинштейна, там Гозмана, да, они обсуждают, серьезно как бы обсуждают проценты, сколько, и я думаю, как могут люди садиться играть шулером, зная, что карты крапленые. У Шулера наган лежит на коленях, да? Сзади стоят два амбала. Не дай бог ты выиграешь, так у тебя просто отберут все. Вот это ситуация наших сегодняшних выборов. А эти ребята всерьез рассуждают о том, сколько процентов они набрали. Я не понимаю, как можно садиться играть в такую игру.
1: Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает заметный прогресс в ситуации.
20: Эти выборы прошли уже в совершенно иной обстановке, нежели осенние. Осенние выборы были грязнее грязи, иначе сказать просто нельзя. Здесь, как мне кажется, сыграло ряд обстоятельств. Во-первых, тот демарш, который устроила тогда оппозиция осенью прошлого года по поводу нечестных выборов, он не остался все-таки незамеченным руководством страны. И второе, конечно, то, что ситуация поменялась. И вот калининградская история с обвинением оппозиции, она, конечно, заставила задуматься власть. И поэтому, мне кажется, эти выборы были более честными по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше. То есть что-то начинает происходить, я стучу по дереву, чтобы не сглазить. Поэтому какие-то подвижки, как мне кажется, мы уже наблюдаем. В том, чтобы у нас хоть немножечко изменилась ситуация, связанная с избирательными кампаниями, со всеми другими вещами, чтобы хоть выборы стали настоящим процессом формирования власти, а не тем фарсом, который он достаточно долгое время был, этот процесс.
1: Слушаем вопрос москвички Марии Ивановны.
21: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
21: У меня вопрос Владимиру Буковскому. Вот если взять общество «Солидарность» польское, то лично у меня оно вызывает очень большое уважение тем, что в 94 году они добились принятия вместе с церковью католической такого закона в защиту нерожденных детей. У них стало очень меньше намного абортов. Вот ваша какая будет политика? Вы так же, как «Единая Россия», считаете, что ребенок до рождения часть тела матери, и, в общем, это не убийство, а аборт? Или вы все-таки, что вообще для русского человека, для России это вот стерилизация и контрацепция? Это главный вообще выход из положения, абортивная контрацепция.
14: Ну, вы знаете, у меня просто нет никакой позиции по этому вопросу. Я никогда не думал об абортах. Может быть, потому что они мне никогда не предстояли. У меня просто нет... Я знаю, что в Америке это очень болезненный вопрос. По этому вопросу раскалывается республиканская партия. Из-за этого какие-то достойные люди не могут стать кандидатами, потому как они вот не за аборты или там не против абортов. Мне кажется, этот вопрос настолько специфический, что им заниматься должны специалисты. Но есть ситуации, в которых я как физиолог знаю, понимаю, что аборт неизбежен, если мы хотим спасти жизнь матери. Есть ситуации, где он излишен и так далее. Законы во всем мире разные. Где-то они ограничивают 6 неделями предел, после которого нельзя делать абортов. Где-то меньше, где-то больше. У меня нет специальной на эту тему позиции. Это не мой вопрос.
1: Вопрос Александра Подробенника. Раз вспомнили польскую солидарность. Как, по-вашему, проходит ли ваше движение «Солидарность» вот схожий путь от запретов? И вот на осень намечено создание превращения его в партию и участие в выборах.
0: Я не думаю, что мы повторяем путь солидарности. Я думаю, что это и невозможно, и не нужно. И у нас другая совершенно ситуация. И я не думаю, что будет хорошо, если солидарность станет партией. Она потеряет статус общественного движения и станет партией. Я не думаю, что это будет достоинством, что это будет плюс ей. Между польской солидарностью, которая, кстати, не одна солидарность, она не совсем была не такая уж единичная, там была не общая, там была солидарность вайчонцы, борющаяся солидарность, которая пошла на круглый стол, и между ними были определенные противоречия. И я надеюсь, что у нас такого не случится, и наше движение будет именно движением, которое будет стремиться создать ситуацию для изменения политической системы в стране, а не бороться за реальную власть.
1: Тут же вопрос, Владимир Константинович. Как вы видите будущее демократического движения «Солидарность» в России?
14: Ну, я согласен с Сашей. Идея трансформации движения в партию, она неприемлема для нас. У нас так и записано было изначально, что мы не являемся политической партией, и поэтому не будем играть во все эти игры с Кремлем в регистрации, в разрешение. Мы оппозиция, оппозиция существует не милостью правительства, и поэтому мы никогда к ним не пойдем за регистрацией. Так что я не думаю, что мы в конце этого года, когда будет съезд, что такое решение пройдет. Большинство всех, ну, тех, кого я знаю, большинство склоняется к тому, что мы должны остаться движением. Другое дело, что если кто-то из нынешних наших коллег решит сам по себе с кем-то еще создавать партию, это их проблема. У нас препятствий к этому нету. Это их личное дело. Но как движение, повторяю, трансформироваться в политическую партию мы не будем.
1: Вопрос Александра Подробенникова. Через 2 года начнется предвыборная президентская кампания. Как, по-вашему, опыт выдвижения Владимира Константиновича показал ли возможность бороться на этом пути в нашей стране?
0: Да, выдвижение Владимира Константиновича, оно самоценно, независимо от того, какой был бы результат. И если ситуация повторится, Володя согласится еще раз баллотироваться, он качает головой, радиослушатели не слышат, но он качает головой. Но, тем не менее, он и раньше качал головой, а все-таки согласился в прошлый раз. Если он согласится и в следующий раз, я думаю, что это, может быть, будет хорошая кампания, и, может быть, она увенчается успехом. Я, кстати, думаю, что из него был бы хороший президент.
1: Какой позитивный опыт принес вот ваш этот президентский опыт?
14: Ну, у нас было несколько задач, и мы с ними справились. Это не было задачей оказаться в Кремле, да? Нет, такой задачи мы реально не ставили. А вот была задача помочь политзаключенным освободиться, вести кампанию против возвращения психиатрических репрессий, придать некое оживление избирательной кампании, показать, что вообще-то Россия может выдвинуть кандидатов, за которых люди могут голосовать, в принципе. Это не вопрос о том, что на огромную страну нет ни одного кандидата, за которого люди могли бы голосовать. Вот это мы все показали. Это был еще и жест, рассчитанный на борьбу со страхом, потому что вот как-то испугались люди, как-то вот репрессии, они вернули былой страх. И тут надо было вот встать и сказать, вот, а мы не боимся. Вот что было нашей целью, и мы этой цели достигли. А второй раз я просто не вижу смысла это делать. Ну, опять мне скажут, что у меня двойное гражданство, что я 10 лет не жил в России, и что я вообще не писатель.
0: Ну. Удостоверения писателя нету?
14: Нету.
1: Ну, вот. Это тогда оспаривали анкету, да?
0: Ну, да, у нас должно быть удостоверение писателя, а нету.
1: Ну, посмотрим. Я думаю, что мы за эти 2 года еще не раз встретимся. Напомню, что в нашей студии политической ситуации в России обсуждали активисты движения «Солидарность» Владимир Буковский и Александр Подробенник. В ходе состоявшегося в минувшие выходные полицейского движения «Солидарность» решено провести съезд движения в ноябре-декабре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.

0: Выпуск программы «Грани времени» вышел в эфир 15 марта 2010 года. И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Юлий Ким. Эфир 3 марта 1976 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей передаче из серии «Они поют под струнный звон» я предлагаю вам, друзья, послушать три песни Юлия Кима. Первая – «Парашютист».

0: вот в том-то и дело, находят кольцо. Толчок расцвел над тобой парашют, на поле толпа, репортеры снуют. Вот в том-то и смысл, репортеры снуют. Потом, как в романе, с удачным концом, лицо на экране, на шее кольцо. Вот в том-то и дело, на шее кольцо. И вдруг ты решил с ремни отстегнуть, и дверцу откинуть, и просто шагнуть. Вот в том-то и смысл, чтобы просто шагнуть. По-новому ветер чеканит лицо, а руки по-старому ищут кольцо. Вот в том-то и дело, все ищут кольцо.
1: Вторая песня Юлия Кима «В Коктебеле».
2: В Коктебеле у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляж для писателей читателям же нет. Пляж для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой Мирзо Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое трусует, попивая коньячок или аллиготей, попивая коньячок или аллиготей. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней, из почтения к славе гения растянулись на каменье, попивая водочку или думая о ней, попивая водочку или думая о ней. Кое-кто из них с досады, озираясь на фасады, где звездные письменники живут, из подлейшей жажды мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобою поют, а потом по всей стране со злобою поют.
1: И третья песня Юлия Кима «Передовая статья».
2: Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом. Сегодня все трудящиеся наши и не наши испытывают радостный подъем. Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувши заводы и жневье, интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые, видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять. Теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный расцвет. Потом поставьте собственную подпись и тут же отнесите в комитет.
1: Это был Юлий Ким. До новых встреч, друзья!
3: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она такая, вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
13: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
14: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
15: Произвол правоохранительной системы.
14: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты Питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
16: Роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенной страной.
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
17: Ну, войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
18: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
17: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
18: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
17: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
18: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
17: Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
18: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
19: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок красиво их обоссали.
18: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
17: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
18: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
20: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
18: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
21: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
22: А вы?
21: Я имел возможность.
14: Ну а выборы, перед которым
0: Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
2: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее, наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
0: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
2: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, военным экспертом не берусь.
0: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым, дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
2: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами килл-зона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странами-союзниками на сегодняшний день это страны-союзники для РФ это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина предоставляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилли и Илон Маск, и даже связанные непосредственно с президентом Трампом. Компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых и осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
0: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
2: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности. Но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты. Да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспектива сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные, в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих. Все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти, безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, давно уже утрачено влияние, то есть даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китай и Турция, Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможность подгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз-то и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
0: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь Есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
1: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
3: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза». Цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий. Поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий. Без существенных изменений.

0: Биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, замещающая миграция. Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
1: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть. Но медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элит, но медленно.
0: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
2: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, высокопоставленные люди со мной вынуждены было согласиться, что у нас был момент окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
0: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институты – это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
3: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы это тоже не лучший фон.
0: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого «русского мира», прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет. Где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
4: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
5: На форуме атмосфера полной несерьезности. Этот форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцам, видимо, перед которыми поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. А каком-то, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – это тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как списанной торбой с Эрлом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек,

0: Илон Маск неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
1: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше
0: Нет,
1: или...
0: это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
1: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официального.
0: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях, устраивающих Путина, украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого, что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, свет-посланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух Анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то по непонятным для Кремля причинам начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне, на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций – это Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американоцентричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
1: У нас остается еще 1,5 минуты, давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
0: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все операции он будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
1: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях, я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
0: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на Каспийском фестивале.
0: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да, ответ – да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все, у нас... Все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям.
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век. Устранение конкурента?
1: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
0: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
0: давай,
1: и все.
0: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
1: компьютер. Глянул на компьютер.
0: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
0: Или пытаемся найти какую-то истину.
1: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
0: Совершали ли вы педагогические ошибки?
1: Сколько хотите.
0: Приведите какой-нибудь пример.
1: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
0: Абьюзили?
1: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги, почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
0: А приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
1: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
0: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
1: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну, да, это как чаю вместе с ними выпить.
0: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
1: Давайте.
0: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа – это отдельная.
1: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
0: То есть одни и те же методы и в
1: своих. Да, конечно, детях. Ну какие методы, слушайте? Мы, ну, так сказать…
0: Но дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
1: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
0: Ну,
1: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они и были классные.
0: А, вы довольны за этим результатом?
1: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
0: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
1: Ома Эра Куль.
0: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
0: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
0: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
0: Директора школы?
1: Да.
0: То есть вас?
1: Да. У нас три директора, да, можно всех и троих.
0: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
0: То есть у вас равноправие, офис, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
0: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
0: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
0: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
0: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
0: Получает диплом, все сертификат?
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
0: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
0: И на русском языке эта школа?
1: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
0: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. У меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
3: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
3: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
1: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
3: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
1: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
3: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
1: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
3: Это не так.
1: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
3: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
1: Нас могли выпороть, безусловно.
3: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
1: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
3: понимаю. Да, о России, конечно, да.
1: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, или меня посадят. либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи. И вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
0: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
1: Большинство добросовестно.
0: Добросовестно. То есть они верят в это?
1: Нет. Верят, не верят – это другая история.
0: Нет, это важно.
1: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну, что же могу сделать?
0: Давайте, большинство, не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
1: Это мой любимый вопрос.
0: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
1: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
0: да.
1: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и музыка на свободе. Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они клиенты замечательного рекорд-лейбла «Visage». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Радигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный». Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как «QEH». Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэт

Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills, Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills, альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступает с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висаджи». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелеон».

Трио «Маэстрале» из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих «Бузуки» Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кене Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепе Айелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучала, это такой прогрессив-фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируется в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть «Музыка во время пандемии», когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи, квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная. В пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морамарко. Она из города Бари, что в Пулии, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джаквинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа Радиканто, Эбла с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев — Андреас Дурау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дурау. Это его седьмой альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дурау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериуд. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно седьмой, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного, ироничного Дурау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас Дараух, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Reine von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
4: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом в книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
3: Какова английская издательская судьба орвеловской книги?
4: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время Виктор Голландс просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
3: Маша, а какова судьба русского издания книги?
4: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
3: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить.

событий. Он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла.
комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели.

что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвел, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла, у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это опять же были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал.
Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 1951 году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина. А во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 1956 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68-го года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: «Скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил?» И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: «Интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика».

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма. О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, парижский вестник появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж, парижский русский балет, дирекция Арцук, ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно, по четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов – Руслана Людмила, Тарас Бульба, Стенька Разин и других.
1: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 1941-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 1941 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцукову удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48-го года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславия и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России». И на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом Это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину». Просто на новом историческом этапе он переименовался. И, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельность этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, ему сдаем бюджет, 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету, при этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на Радио Свобода. Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которыми я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность, но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее… Я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, чтобы в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение», соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева, и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества, музыка «Crystal Silence», «Чик Корея», подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне, Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
2: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно. Тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре. Он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении, особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема, да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
0: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
2: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая, и, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
0: Да. Да.
2: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
0: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
2: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
0: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении, то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу, И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
2: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск в Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитываются литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве. Я думаю, что ну, реакция будет достаточно жесткой.
0: А что с ядерным оружием?
2: А ядерное оружие?
0: Вопрос. Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
2: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерный потенциал, и которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
0: Я имел в виду
2: очень большой риск проигрыша.
0: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
2: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест, Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
0: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
2: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании: «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Но, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
0: Да.
2: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
0: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение.

0: когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действия спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
1: Похоже, похоже на российскую историю с ФБК, да?
0: Да, совершенно верно. Только РБК — это, ну, немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, да, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубине, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
1: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия-то в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
0: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
1: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
0: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие,

0: победоносность, освободительность, тогда да, белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в коем качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он не осмелился тягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, а их нет.
1: Они теряются, на пространствах.
0: А в Беларуси это вызвало бы серьезную реакцию.
1: Все друг друга знают. Павел, можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
0: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
1: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
0: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
1: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, эти вещи.
0: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны, но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было, люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее, это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
1: Павел, а вот еще уточните, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
0: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
1: в России.
0: Что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
1: фронтах. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России шестью областями?
0: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угроза того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
1: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
0: Да, он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последнее учение по использованию ядерного оружия, в которое были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
1: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
0: В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
1: Это интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
0: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентами, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, был ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
1: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
2: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации, а, соответственно, так с этим выводом и продолжает жить, и, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии, когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно гарантированно победить в Украине.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
0: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
1: ну, как альтернатива,
0: Западе,
1: как альтернатива для Запада.
0: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты, коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
1: Достаточно хитер, да.
0: А, слушайте, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое – это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе – сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
1: Ну, да.
0: Ну, и с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс
1: возможен. Удобно, такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну, и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают Телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и Телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
0: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все каналы, на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
1: да,
0: в России.
1: Коллеги.
0: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
1: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
0: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляет и разведку, и поддерживает, и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданина и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
1: Бутягин,
0: в Украину.
1: Бутягин, это да, Бутягин, известный в российском, да.
0: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
1: Да, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
0: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
1: Шпионский,
0: туда можно экспортировать.
1: Мост.
0: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну, а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
1: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
0: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной, и тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. Тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем чем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкций и изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты не чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
1: А они в санкционном списке? Уточнить, они все в санкционном списке?
0: Кто?
1: Чиновники Лукашенко и...
0: Чиновники, да. Все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках. Это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве. Есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, да, например, Китай, Вьетнам. Традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная, она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния, наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникаций и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов понятно. Как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
0: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов. Это большой процент для такой маленькой страны. Вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот считается эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: слоя, целого слоя людей, я думаю.
0: Да. И вот в этом случае какой-то резкой трансформации я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
0: Она есть, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности. Да. Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другая
1: тема. Да,
0: Опять же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Как Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения. И уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюни. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксированы 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек. 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами. Пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать это как возможные военные преступления. Применение противопехотных мин, установленных в районах Украины, которые были или в настоящее время оккупированы российскими войсками, продолжает представлять смертельную опасность для гражданского населения и должно стать предметом оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования, говорится в опубликованном заявлении Amnesty International. В нем приводятся и слова эксперта по Украине этой организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член Британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
12: Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина, вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
13: На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. Менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться. Не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины – это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы, да, не самый надежный, да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что никто не станет заморачиваться, взламывать пустой супермаркет. Так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс, так сказать.
12: Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
13: Я скажу так. Частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще. Все дети не прочитали объявления или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
12: На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
13: Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв Оттавская конвенция не предусматривает. Я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производят мины. Но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я писала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, ну, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
12: Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
13: Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам. В том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение. Предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции мелкие мины, лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
12: Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
13: Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. Чтобы перестало быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное, абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но у государства своих денег нет. Плюс всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы, новой моральной нормы в обществе.
12: Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
13: Ну, сейчас мы ничего не можем сделать. Мы все же говорили о времени после войны. И мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму, и исламистской экспансии не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему. Потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
12: На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
13: Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов, специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически, после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительный стресс, потенциальные расстройства, депрессии в их семьях и среди их близких, потому что общаться с человеком в приступе ПТСР или в состоянии ПТСР – это очень сложно. Значит, потребуются тренинговые программы еще и для семей. Фактически у нас будет ситуация, когда можно будет говорить, это мое предположение, о стране в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это будет не первый случай. Я бы сказала, что один из первых случаев зарегистрированных – это была бы Руанда. Руанда после геноцида. Но, кстати, это же дает некоторую надежду, потому что опыт Руанды в оказании психологической помощи жертвам, и хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата, скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
11: Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который

0: Люди везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
1: Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись.
0: Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных. Мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой, потому что это дорогие антенны. Системы связи – это сейчас номер один, даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
1: И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
0: А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться, сколько этого будет требовать время. Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту, и мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падает, 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах разорвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение, подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь по открытой местности ночью с включенными фарами, без рэба, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно при власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
1: А в Покровске сейчас что?
0: В Покровске сейчас позиционные бои идут. Частично он занят российскими, да, военнослужащими. Они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории. Но очень медленно и с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там 20-30 метров двойками, тройками. Идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, 3 дошло, сели, закрепились в какой-то там избушке.
1: А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
0: Как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании. Ну да, в первую очередь жилых помещений, и также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать фермеры, выращивать пшеницу, там подсолнечник у нас, кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования, ну что военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают. обучают сейчас очень

0: много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. Там есть сейсмический, да, который на шаг человека действует. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают. И поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются. Они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. И мы даже не о лепестках говорим, которые, да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
1: Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так в пересказе «Аксиос». Президент США Дональд Трамп оговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хезболлах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
3: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
2: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
3: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
2: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
3: Нет.
2: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем и внезапно ощутил на себе все последствия этого.
3: Ну, нет сомнений, как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась за счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
2: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
3: Мне кажется, да. Надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль, и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
2: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношение избирателей к Израилю влияет на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
3: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
2: Иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
3: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев, в то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
2: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
3: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиль и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
2: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
3: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целые поколения людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом, и, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там, а полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшего там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
4: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел по опросу политика, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
3: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
4: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
3: Непонятно, можно ли процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. Я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
4: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
3: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
4: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис, демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
3: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про-Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
4: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
3: Да, это происходит на обеих сторонах.
4: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре, может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
3: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, а прямо антисемитские позиции, у нас с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
4: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
3: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые отвечают на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
4: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
3: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
4: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
3: Президент Трамп подтвердил эти слова.
4: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
3: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
4: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
3: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
4: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
5: Привет, это Полина Галуева.
6: И Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были... И нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
8: Говорят, что где-то есть. Острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
15: Зависимые, независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
14: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
16: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителя иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
17: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного Суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного Суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного Суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
16: Так, председатель Верховного Суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения Пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции Пленума и Президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления Пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения Пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
18: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
19: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
20: Добрый день.
19: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
20: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было. После реформ Александра II, я имею в виду в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
19: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
18: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя...

0: что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
0: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли президиума, пленума Верховного суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
2: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для

0: обычного человека не изменится.
1: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе. С другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алебастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику, да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там, вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось. Она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое, расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц, база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База близких к силовым структурам» написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
3: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигранта она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
0: Какой?
3: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
0: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
3: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются волны таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
0: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
3: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
0: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
3: Мигранты делятся на множество категорий. И в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что и для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту. И даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
0: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
3: Специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
0: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
3: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
0: Что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
3: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
0: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
4: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов в Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
5: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
4: История, когда незнакомцы нападают на детей и подростков России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
6: Я папа их.
4: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. А наказание для него ничего не известно.
7: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
4: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Марьяна.
0: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
8: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
0: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
8: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием. И насилие остается по факту никак не наказуемо.
0: А для вас, как для редактора, когда вы вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
8: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических элементов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел — это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
0: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас с родителями, с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
8: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
0: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи? Что происходит там с ребенком? Почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
8: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делают. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
0: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое, все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
8: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
0: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое молчал.
8: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия.
0: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
8: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутри профессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там, 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколько угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто невозможно, я боюсь.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи, то есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
11: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
12: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. То есть я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
11: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
12: Ну да.
11: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир и что он вам дал.
12: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
11: Другим, меня, в смысле, не литературой?
12: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
11: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
12: Ой, видимо, не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
11: нет?
12: Кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
11: Это редкий случай. Как вам это удалось?
12: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана и такого метода, мне кажется, не существовало, радикально пересобрать себя.
11: То есть опыт эмиграции – вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
12: Да, конечно, и языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
11: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
12: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
11: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
12: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
11: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
12: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
11: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Тювер, и его роман «Вычурный пейзаж», кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
12: Нет, это вдохновлен Ульфридой Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленик, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
11: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
12: И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
11: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
12: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Fear and Hunger». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит и находит это, то есть это является статус действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, PocketCat.
11: PocketCat, да?
12: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
11: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
12: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина Я ее изъял, потому что мне не понравилось писать карты.
11: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
12: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы вот простроены.
11: Вот этого я не заметил.
13: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст относится с какими арканами.
11: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
13: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
11: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
13: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
11: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
13: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
11: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или... что вас затянет туда-обратно?
13: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
11: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
13: Нет, вряд ли.
11: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
13: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
11: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
13: Ну, он начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, и с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, ну, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромная цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
11: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
13: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
11: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
13: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
11: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
13: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
11: Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
13: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорил вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
11: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
13: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой – это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
11: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас... Как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
13: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться. В общем-то, это меня это сказывается положительно на текст и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
11: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все

0: после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. Через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано. То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свои жизни разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как было в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и послайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да. Это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим в последних случаях, устраивание туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность

0: как ты можешь реагировать на происходящее?
1: Ну, это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
1: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом, оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
0: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
2: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
0: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
3: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
0: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
4: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма, потому что атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
0: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
5: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
0: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
6: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
0: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
1: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
0: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
7: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
0: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема – с топливом.
2: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цены другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
0: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
9: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
10: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП 1,8%, промышленное производство 0,9%, инфляция плюс 15,6%, долги по зарплате плюс 94%.
0: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
6: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
0: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
1: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
0: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
11: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
12: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть, ну, вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад, как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракты, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это, ну, какие достижения, такая выставка с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «RT» очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, ну вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
0: Над форумом, рядом с флагами Армении и Бангладеша, реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
2: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
0: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
13: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
0: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
6: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
0: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
14: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
0: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
15: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
0: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
16: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
0: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров, представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
1: Новых друзей наживай, а старых не теряй.
0: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
17: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
0: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
17: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
0: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
2: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
0: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад?» озвучил несколько сценариев для России.
18: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
0: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
19: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продлятся еще минимум поколения.
0: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
20: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
21: Извините,
20: он мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать.
21: Извините, мы можем, пожалуйста, попросить...
20: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
21: Извините, можем, пожалуйста, попросить либо охрану?
20: Я сам с этой тварью, блин, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
21: А вы представьтесь, пожалуйста.
20: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребенюка. Подписывайтесь на меня, чтобы знать, чтобы быть, нет, чтобы быть в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом.
21: Извините,
20: но он учит, как делать бизнес. Он учит.
21: Но здесь не только он находится, вы нас сейчас обижаете, вы извините.
22: Да, да. Можно давайте мы... Спасибо вам большое за вашу оценку.
20: Опора России, будьте умнее. Будьте умнее.
21: Мы разберемся без вас. Спасибо.
0: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
23: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники, и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хотите говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
11: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
10: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
12: Здравствуйте, добрый вечер.
10: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
12: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
10: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
12: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была, уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Но похоже, ну, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, ну, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но, с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, ну, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлена достаточно достоверно. Тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре. Он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема. Да. Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
10: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы. Да.
12: Да. Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
10: Да. Да.
12: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
10: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
12: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. в селе, по-моему, он называется Великий, это село. Угу. Вот его эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
10: А можно ли говорить, о наступлении не обязательно в Украину? О наступлении, то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
12: Если говорить о северном направлении, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Теоретически да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск, а в Литве насчитываются литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? В общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве, я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
10: А что с ядерным оружием?
12: А ядерное оружие? Вопрос.
10: Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
12: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, ну, ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
3: Я имел в виду,
12: очень большой риск проигрыша.
3: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
12: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
3: Ну да, значит, так что с размещать. Стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
12: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании, «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Но, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
3: Да.
12: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
3: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Zoom присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
13: Добрый день.
3: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
13: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действия спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальный срок.

0: против России. А второй момент – это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубине, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
1: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко наоборот продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь она в сторонке?
0: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
1: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
0: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, а, скажем так, силы специальных операций более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Мне кажется, он не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
1: Они теряются, да, на пространствах.
0: А в Беларуси это вызвало бы серьезную
1: реакцию. Все друг друга знают. Павел, а

0: Можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
1: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. Ну, с одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
0: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
1: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
0: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
1: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как Радио Свобода, там, Белсат и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
0: Павел, а вот еще уточните, одну секунду, вот хотел уточнить, а ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
1: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок, плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
0: в России.
1: Что, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
0: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России шестью областями?
1: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
0: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
1: Он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которые были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
0: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
1: В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
0: Это, кстати, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
1: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентами, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
0: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
2: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
0: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
1: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
0: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
1: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренние репрессии, и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку — посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты и коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
0: Достаточно хитер, да.
1: Даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
0: Ну да.
1: С учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
0: Это удобно, возможно. Такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
1: Да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все каналы, на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
0: да,
1: в России.
0: Коллеги.
1: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России, можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
0: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
1: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
0: Бутягин,
1: в Украину.
0: Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
1: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
0: Да, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
1: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
0: Шпионский
1: можно экспортировать.
0: Мост.
1: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
0: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
1: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной. И тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались, даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. Тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс. своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз. Но вместе с тем политика санкций-изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
0: Они в санкционном списке, уточнить, они все в санкционном списке?
1: Кто?
0: Чиновники Лукашенко и...
1: Чиновники, да, все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках, это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом, например, открыть счет в банке, продлить документы, проблемы есть в Литве, есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках, даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная, она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния, наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижения белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов
0: Понятно.
1: Как угрозу и как врагов.
0: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
1: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов. Это большой процент для такой маленькой страны. Вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из географического
0: целого слоя людей, я думаю.
1: Да. И в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
0: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
1: Она есть, ну, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности.
0: Да.
1: Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник – это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут вне всяких сомнений шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое.
0: Но это другое, да.
1: Опять же, Европа на сегодняшний день – это единственная альтернатива для Беларуси.
0: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
13: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
12: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
14: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
12: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
15: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
12: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
16: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе на больших дальностях от линии фронта.
12: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: В разгар кризиса в России в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. Начался он под звуки взрывов в Ленинградской области, горел нефтяной терминал. В этих условиях экономические чиновники со всей страны пытались объяснить, что происходит, усиленно стараясь не называть слово «война». Обсудим основные события с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: С чего начнем?
1: Ну, первое, что бросается в глаза, это резкая, радикальная смена настроения по сравнению с 2025 годом. В 2025 году главной темой было послевоенное устройство экономики. Все были абсолютно уверены, что война вот-вот закончится, поэтому обсуждали, на каких условиях принимать иностранных инвесторов, отмены или смягчение каких санкций ждать в первую очередь. Ну и так далее, да, сейчас видно, что многие осознали, что война это надолго. Если...
0: Вот это хорошо иллюстрирует речь Максима Орешкина на макроэкономической сессии, которая даже называлась тревожно, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Давайте послушаем этот кусок.
2: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять.
0: Ну вот скажите, что он определил главное из того, что надо сделать?
1: Ну, смотрите, прежде всего, вот эта макроэкономическая сессия, кусочек, который мы посмотрели, она была посвящена поиску новой модели экономического роста в условиях, когда старая себя исчерпала. При этом они так ничего не нашли, сразу можно сказать, ничего они не нашли, ничего нового сказано не было, и в основном они концентрировались на том, на симптомах, да, то есть диагноз они не поставили, потому что в этом случае действительно пришлось бы нарушить тот обет молчания, который они фактически дали с начала 22 года, с начала войны, и сказать о военных расходах, о влиянии войны на экономику, о том, что если что и росло, то исключительно за счет гипертрофированных расходов на оборонку, и, собственно, сама оборонка являлась тем драйвером, а по сути раковой опухолью, которая сейчас разъедает экономику. Этого ничего сказано не было, да, поэтому они сконцентрировались на симптомах, там, бюджетный дефицит, структурный дефицит кадров, ну и так далее.
0: Ну вот падение инвестиций – это симптом. Вот, например, что говорит на эту тему Алексей Мордашов, глава «Северстальгрупп». Давайте посмотрим.
3: И мы видим торможение темпов роста. Да, Александр Валентинович, мы видим по любым оценкам, там то больше, то меньше мы слышим цифры, но в лучшем случае то, что мы слышим, это 0,7%. Ну, коллеги, вообще, учитывая специфику подсчета, 0,7%, на мой взгляд, уже не очень отличается от нуля. То есть мы фактически сталкиваемся с уже с официально признанным торможением роста ВВП. И вот это все факторы, которые и говорят о том, что, возможно, мы уже переохладились.
0: Последняя его фраза «возможно, мы переохладились». Что он имел в виду?
1: Ну, о том, переохладились или не переохладились, идут споры, да, но фактически отсутствие инвестиций, и это обсуждалось в том числе и на макроэкономической сессии, вот сейчас мы смотрели завтрак, деловой завтрак у Грефа, у Сбера, а на макроэкономической сессии тоже Андрей Макаров, модератор этой сессии, спросил министра экономики, если впереди у нас такое светлое будущее, какого черта вы такой макропрогноз на ближайшие 3 года написали? Тот тоже сказал, ну, вот инвестиций нет, да? Что значит нету инвестиций? Нету инвестиций, значит, рост возможен только восстановительный. Для того, чтобы этот восстановительный рост начался, экономика должна сначала упасть, да? И она потом, опять же, упрется вот в тот потолок, который достигнут сейчас фактически. Алексей Мордашов, да, и нету инвестиций, соответственно, нету экономического роста, потому что рост возможен только восстановительный, да? Но Алексей Мордашов, которого мы только что посмотрели, всю вину возлагает на высокую ставку Центробанка. Между тем, это не единственная проблема, которая беспокоит сейчас бизнес как большой, так и малый и средний. Да? Есть и другие проблемы в российской экономике, которые мешают бизнесу развиваться, в том числе и инвестировать.
0: Давайте вот продолжим нашу беседу и обратимся к традиционному завтраку Сбербанка, который начался с опроса, где Герман Греф предложил по QR-коду проголосовать тем, кто находится в зале и смотрит трансляцию. Вопрос был такой. Что является барьером для роста вашего бизнеса? Результаты очень интересны. Сидящие в зале считают проблемой высокие ставки по кредитам, а зрители высокие налоги. Давайте посмотрим.
4: Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала довольно сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Вот, поэтому сегодня об этом ничего не было сказано. Вчера на сессии, посвященной финансам и экономике, Антон Германович сказал, что еще месяц тому назад нам показалось, что мы перегнули палку с введением НДС, ну, понижением порога НДС для малого и среднего бизнеса.
0: Ну вот Путин сказал, что нельзя понижать налоговую нагрузку на малый бизнес меньше 20 миллионов рублей. Вот как вы считаете, это поможет как-то?
1: Повышать, то есть, да. Повышать. Ну, смотрите, да, одной из центральных дискуссий вообще всего этого форума было, перегнул ли Минфин палку с повышением налогов и с лишением малого и среднего бизнеса тех налоговых льгот, которые у него были, или не перегнул. Да, Силуанов сказал, что вот мы сначала думали, что перегнули палку, а на самом деле не перегнули, потому что налоговые поступления растут. Большинство с ним не согласилось. То, о чем говорит Путин, да, это дальнейшее ужесточение, которое запланировано правительством для малого и среднего бизнеса, да, то есть постепенное, поэтапное еще снижение этого порога для все более и более мелких компаний, которые вынуждены будут, раньше они не платили НДС, а сейчас будут вынуждены. Вот Путин предлагает это дополнительное ужесточение, нынешнее уже убивает бизнес, да, а Путин предлагает это дополнительное ужесточение пока отменить, да, ну, собственно, говорить о том, что бизнес получит какое-то облегчение, не приходит.
0: Ну, вот продолжение этой темы, на самом деле, не только малый бизнес беспокоит, но и главу РСПП Александра Шохина. Вот давайте посмотрим самые яркие его высказывания.
5: Документ под названием «Основные направления налоговой политики», ну, бюджетный, там, таможенный и так далее, тарифный, он вообще потерял смысл свой. Сначала бюджет, а потом смотрим, что не хватает бюджету и какие налоги еще ввести, и вставляем этот стратегический документ на трехлетку. Поэтому слово «налогореформа» я бы поостерегся. Мы соглашаемся с правительством о временных налоговых мерах. Сначала это был перенос убытков на будущие периоды, 50% вместо, так сказать, более высокой цифры. Мы несколько лет предлагаем, давайте постепенно хотя бы введем этот перенос убытка в полном объеме, на 5 лет растянем его. Нет, это у нас все посчитано, оставляем как есть. Акциз на жидкую сталь ввели как временную меру. Когда НДС повысили, так сказать, вроде бы можно было забыть об этой временной мере. Что говорит нам Минфин? А у нас это посчитано уже. Мы отменить не можем. То есть налоговая политика строится на том, что то, что раньше вводили, и что вводилось как временная мера, согласованная с бизнесом в том числе, становится постоянной мерой, которую не надо согласовывать, потому что все уже включено в бюджет. ФНС – замечательная структура, мы с ней хорошо сотрудничаем, видит все. Когда мы пригласили Данила Егорова в РСПП рассказать про обеление, он сказал, да, мы видим все. Вот если дробление идет, мы даже видим на брата, на свата, на кого переведен бизнес, это дробление. И все можем как группу рассматривать. И действительно, это хорошо, что все видят. Действительно, дробление с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы, условно говоря, не обелить до дыр, как говорится, экономику и малый бизнес в частности.
0: Ну вот опять он критикует то, как правительство использует налоговую систему против малого, в том числе, бизнеса.
1: Ну, смотрите, Мумин, на самом деле все это обсуждение симптомов, да, потому что объективно огромные траты на войну надо чем-то покрывать. Других источников дохода у государства нет. Да, соответственно, это все разговоры в пользу бедных. Они не могут себе позволить снизить налоги. Да? потому что для этого придется снизить военные расходы.
0: А вот по поводу военных расходов. Если бы они произносили слово «война», все, что происходит из-за, по причине войны, что бы могло измениться?
1: А тогда бы они пришли к выводу, что российская экономика просто не в состоянии нести это бремя войны без радикального ухудшения качества и уровня жизни населения. Да, этого признать они не могут. Поэтому все идет вот таким вот образом. И российская экономика сейчас фактически, они все это более-менее понимают. Да? Оказалось, на развилке между военным вариантом а-ля Великое Отечественное, когда хлебные карточки, 12-часовой рабочий день для подростков, они уже предлагают привлекать подростков, пенсионеров, тех категорий, не задействованных в трудовой деятельности. Либо гиперинфляция. Да? Ну, вот другого пути у них альтернативы не осталось.
0: Но вот все-таки тема войны косвенно прозвучала. Вот незадолго до форума в Минфине решили, что нефтяники и энергетики должны сами оплачивать защиту от украинских БПЛА. Ранее бизнесу разрешили закупать для этого крупнокалиберное вооружение. Про это на форуме никто не говорил.
1: Нет, говорил министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что никаких фондов и никаких денег государство выделять не будет. Да? Дело защиты утопающих, дело рук самих утопающих. Но тут обращает на себя внимание, что если мы вспомним, что такое государство и его основные функции, в том числе закрепленные в Конституции, то дело государства обеспечивать защиту и граждан, и бизнеса, в том числе от военных внешних угроз. И на это оно собирает налоги. На минуточку. И налоги не маленькие.
0: Максим, и спасибо вам за вашу экспертизу и интересную беседу. С нами был экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Санкт-Петербург в 29-й раз принял Международный экономический форум, главную ярмарку тщеславия и витрину современной России. Своего рода кремлевскую ВДНХ, где вместо племенных коров показывают так называемый технологический суверенитет. С подробностями Андрей Шилов.
6: Когда в Петербурге впервые провели экономический форум в 1997 году, журналисты еще не знали слова «СМИ».
7: Петербургский экономический форум традиционно пользуется повышенным вниманием представителей средств массовой информации.
6: Вскоре форум получает от правительства признание и статус международного. Кое-как переживает дефолт, экономический кризис, а с приходом к власти Владимира Путина с каждым годом выглядит все пышнее, стремясь стать выставкой достижений путинской России. Он и остается ею до сих пор. Российский президент стал участвовать в форуме с середины 2000-х, на пике экономического роста.
8: Ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005 году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны.
6: В 2006-м тут идет речь о сотрудничестве России с Евросоюзом, строительстве заводов Nissan и General Motors. Сумма заключенных на форуме контрактов впервые составляет миллиард долларов.
9: Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев.
10: «Дождь» едет в Питер, как официальный информационный партнер ежегодного Петербургского международного экономического форума.
6: В начале 2010-х с лестным сравнением «Русский Давос» ежегодный питерский форум становится обязательным местом встречи российских предпринимателей и гостей из мира бизнеса мирового. В 2011-м тогдашний исполнительный председатель Гугла Эрик Шмидт восхищается на форуме российскими успехами в области интернет-индустрии.
11: Изменения, произошедшие за эти годы, настолько поразительны, что вас всех можно только поздравить с таким достижением.
6: В том же году Рособоронэкспорт подписывает на форуме контракт на покупку у Франции двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Сделка на 1 120 000 000 евро – первое приобретение России крупной военной техники у страны НАТО. 2013-й – последний беззаботный для форума год, когда Роснефть и Китайская народная нефтегазовая компания договариваются о долгосрочных поставках нефти на сумму 270 миллиардов долларов. Это, вероятно, крупнейшая сделка за всю историю форума. Со следующего года, после аннексии Крыма, достижения в стране, в российском бизнесе и на питерском форуме иные. Сюда еще приезжают видные гости – Блэр, Саркози, Джек Ма, но западные санкции все больше ограничивают российскую экономику. Заключенные здесь рекордный контракт по покупке французских «Мистралей» отменяют. Петербургский форум теперь повод подчеркнуть, что это экономике западных стран плохо, а мы еще го-го.
12: В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.
6: Название «международный» выглядит все страннее. Журналисты теперь зовут форум «симулякром», а главные вести отсюда далеки от экономики. Так, в 2026-м самую громкую цитату форума на фоне девиза «пространство доверия» произносит отставной полковник разведки после разоблачения, вернувшийся из США по шпионскому обмену.
13: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
6: С таким мышлением спорит бывший первый вице-премьер России, обращаясь к бизнес-сообществу формально по другому поводу и пытаясь сохранить хоть что-то из прошлых достижений.
14: Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должно быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту, потому что вы учтите, что эти люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом.
15: Мы в 2019.
6: Не экономическая и не политическая сторона питерского форума – пробки, забитые гостиницы и автопати в исторических декорациях Петербурга, где гости гудят на всю катушку, годами остаются почти неизменными. Именно эта сторона ежегодного события спровоцировала главный мем, связанный с форумом.
16: Пока впечатление от форума одно, и оно главное. Нет, что случилось? Где эскортница?
6: А напоминанием о том российском достижении, что продолжается уже пятый год, стали не столько стенды так называемых «новых территорий» или телеканала «Russia Today», сколько дым от взрывов после прилетов украинских дронов в первый день работы форума в 2026 году.
17: Тут дроны летают, тут людей хотят убить в Петербурге. Тут, значит, в исторических интерьерах дворцов, музеев шик, блеск, красота, праздник жизни. Праздник жизни у них. Праздник жизни у них на форуме. Ну, ладно, на форуме не работают, это понятно. А во дворцах-то почему? В присадебных этих территориях дворцовых, когда дроны запускают, людей хотят убить. Вообще, конечно, какие-то параллельные реальности, честное слово.
0: На Петербургском экономическом форуме выступили дочери Владимира Путина. Одна лично, вторая онлайн. Они в России как будто бы отвечают буквально за все. От вечной молодости до железнодорожных колес. Старшая Мария Воронцова осваивает грант по программе «Новые технологии сохранения здоровья» стоимостью 26 миллиардов долларов. Речь идет об исследовании долголетия и клеточного обновления. И это не считая ее участия в мегапроекте Центра ядерной медицины под Петербургом стоимостью под 30 миллиардов рублей. Младшая Катерина Тихонова вещала по видеосвязи от лица фонда «Иннопрактика». Ее тема – импортозамещение лекарств и спасение российской инженерии. Говорила Тихонова много, но почему-то перед полупустым залом. Где здесь реальная наука, а где банальный непотизм и попытка занять детей миллиардными бюджетами? Обсудим эти темы с научным обозревателем Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Скажите, вот российское научное сообщество, как оно воспринимает Марию Воронцову и Екатерину Тихонову? Считает ли их внутри академической среды серьезными специалистами, или их присутствие в президиумах и центрах МГУ воспринимается исключительно как неизбежное номенклатурное кураторство?
18: Ну, понятно, что ответ здесь как бы зашит в вопросе. Да, конечно, в первую очередь это номенклатурное кураторство. Но все-таки есть некоторая разница между этими людьми. Мария Воронцова все-таки является специалистом. То есть она закончила соответствующую аспирантуру и получила степень за счет своих собственных работ в области эндокринологии, в области... У нее есть

0: них, ну, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть. Тем не менее, она человек, с которым можно беседовать на научные темы, и как бы она, ее понимают, и она понимает, что говорят ей. И в этом смысле она курирует те направления. Я бы сказал, что она не только направляет финансовые потоки, там, за которые отвечает, да, там, но она еще и представительствует в этой научной области, представляет интересы, в том числе самого Путина лично, потому что это вопросы, связанные в том числе со старением, с таким, я бы сказал, биохакингом, который понадобится и самому Путину, и, скорее всего, применяется и приближенным. И в каком-то смысле нужно иметь человека, который понимает в этой области на уровне, так сказать, ведения диалога с профессионалами, и которому можно доверять со стороны, так сказать, заказчика. Потому что просто хорошему ученому доверять, в общем, наверное, нельзя в такой степени, в которой, значит, члену семьи. Вот это скорее такая функция. Ну да, и, конечно, кураторство в плане распределения средств.
1: Вот фонд «Иннопрактика» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ под руководством как раз Екатерины Тихоновой оперирует миллиардными бюджетами. Вот существуют ли объективные маркеры того, что эти структуры действительно двигают науку вперед? Видим ли мы реальные патенты, международные публикации и прорывные технологии? Или это классическая золотая клетка для освоения средств под кумовские проекты?
0: Да, вот как раз тут про Екатерину Тихонову правильно поговорить. Нельзя сказать, что это кумовские проекты в чистом виде. То есть они, конечно, кумовские. Но они в том числе и, конечно же, какие-то реальные. Только нужно понимать, что Иннопрактика – это не та структура, которая занимается научными исследованиями или инженерными разработками. Это некоторый такой финансовый и организационный хаб, через который прокачиваются деньги. Откуда поступают деньги? Они поступают из госкорпораций. Это Роснефть, Транснефть, Росатом и другие. Куда они направляются? Ну, естественно, что в конечном счете какая-то часть этих средств должна дойти до реальных научных команд. Потому что, а как иначе? Кто иначе будет хоть что-то делать? Другое дело, что доходят далеко не все средства, потому что они все делятся на какие-то такие две категории. То есть то, что делается для вида, для презентации, для красивой отчетности, и то, что делается, ну, чтобы реально команды какие-то все-таки действительно что-то делали. В этом смысле это способ финансирования науки, но способ, характерный для такого вот авторитарного государства, в котором все курируется от подконтрольных правителю корпораций, структур и так далее. То есть нас не устраивают те схемы, которые, значит, существовали раньше. То есть министерство, Академия наук, им доверие не в неполные. Вот такие прорывные, яркие направления должны как бы курироваться своими людьми, и деньги, что называется, должны идти нестандартным путем. Вот эти хабы, которые курируют эти деньги, вот их возглавляет Катерина Тихонова. И, ну, нельзя сказать, что там не доходит до конкретных научных разработок, но эти разработки не за авторством Иннопрактики. Иннопрактика перевела деньги, куда нужно, что нужно, в свой карман будет отправлено. Тут трудно судить об этом. Но какие-то команды там работают, и я бы не сказал, что там есть прям прорывные результаты, но там идет в том числе и нормальная наука.
1: Мария Воронцова, вот как эндокринолог, вот часто связывают с масштабными государственными программами в области генетики и так называемого активного долголетия. Вот насколько продвинулись эти исследования, и нет ли здесь элемента средневекового поиска эликсира молодости для стареющей российской элиты за счет налогоплательщиков?
0: Ну, естественно, этот элемент есть, потому что с точки зрения профанов, а профанами являются все, кто не являются специалистами в этой области, да, все это, конечно, воспринимается как эликсир долголетия. И вот известная утечка, когда Путин беседовал с Си в Китае, да, и говорил про то, что вообще-то можно жить и до 150 лет. Вот это все такое восприятие этого биохакинга, что, мол, если мы сейчас вытащим из ученых все, на что они могут, то как бы можно продлить, ну, не личное бессмертие, может быть, но уж, по крайней мере, лет до 150, а к тому времени придумаем еще что-нибудь. Но, тем не менее, за этими разработками идет и какая-то реальная наука. Да, некоторые научные разработки, имеющие какую-то практическую ценность в этом случае есть, но вряд ли они выйдут в широкую практику, в медицинскую, потому что это

0: дорогие специализированные вещи. Может быть, из этого будет некоторая польза для фундаментальных исследований, потому что нужно все-таки что-то проверять, что-то, значит, как-то систематизировать. Вот, главный вопрос здесь скорее безопасность, потому что ведь от этих структур так или иначе, но потребуют конкретных эликсиров.
1: Огромное спасибо за очень интересный рассказ, интересную беседу. Моим гостем был редактор медиа Т-Инвариант, научный обозреватель Александр Сергеев. Обсудим политические итоги недели с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формы демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
2: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите.
1: Ну вот как раз интересная деталь, дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
2: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю, но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта?

0: Так в небе над трассой Ростов-Крым парит украинский дрон-охотник. Это Хорнет. Новое проклятие российской военной логистики. Беспилотник управляется искусственным интеллектом. Он методично ищет над асфальтом жертву. Результат на вашем экране.
1: Сука, и не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющи.
0: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы. Война больше не прячется в окопах. Она пришла на гражданские автотрассы. 3 июня в городе Енакиево ударный беспилотник насквозь пробивает рейсовый автобус Москва-Симферополь. В салоне обычные люди, которые ехали к морю. Итог: 8 погибших пассажиров, еще 11 ранены. Но российская власть непреклонна. Летний сезон на Черном море объявлен открытым. Пляжи пока пустые, в той же Анапе местные бизнесмены готовятся к горячему сезону.
2: Друзья, приветствую вас на канале Маковозовы в нашем новом видео из солнечной Анапы. Начинаем мы в том месте, где нет никакой сыпки песка, но вот этого со станицы Благовещенской, центральный пляж Блага, любимое место отдыха у наших туристов, кто любит свободу, полудикий такой отдых на шикарных пляжах Благи, кемпинга «Жара» и Бугасской косы. Как мы видим, здесь уже практически готова вся пляжная инфраструктура. Навесы, лежаки, кабинки для переодевания, спасательные будки. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты уже готовят будка с полицией. Уже вот здесь заготавливают, вон там уже павильончики практически готовы. Сейчас натягивают и красят, видите, столбы. То есть через неделю все будет уже полностью абсолютно готово. Сейчас уже вот деревянные настилы, навесы есть.
0: Черноморский отдых в этом сезоне подорожал абсолютно везде. Прейскуранты на туры выросли в среднем на 10-15%. Но если в Сочи и Анапе цены взвинчены из-за сверхвысокого наплыва платежеспособных граждан, им попросту больше некуда летать, то в аннексированном Крыму своя прифронтовая экономика. Здесь ательеры прогнозируют пиковый взлет цен до 35%. Местному бизнесу нужно выживать, окупать дефицитный персонал, сложнейшую логистику и, разумеется, новый статьи расходов на безопасность. И все это под аккомпанемент горящих нефтебаз, взрывов на пляжах и сирен воздушной тревоги. Русский фатализм, похоже, стал главным туристическим брендом этого лета. Формула проста: загорать, пока горит, и пить пиво, пока дрон летит. Но кто же будет слушать экологов, когда ты вырвал отпуск и хочешь оторваться по полной?
3: Найпомітніша проблема неозброєним оком зараз – це нафтові та так звані...
4: Самая заметная проблема, которую видно сейчас невооруженным глазом, это нефтяные, так называемые жирные пятна. Потому что за последние два года море загрязняли военные корабли, обстрелы портов и аварии на старых танкерах. Особенно серьезной стала авария 15 декабря 2024 года, когда вылилось более 5000 тонн мазута. И мы до сих пор в 2026 году, после сильных штормов, фиксируем его избыток в морской воде.
3: И он оседает на дно, и так как он при холодной воде стает густым и схожим на пластилин, прилипает до камня.
4: Он оседает на дно, и поскольку в холодной воде он становится густым и похожим на пластилин, пристает к камням и берегам, иногда просачивается в песок. И даже отдыхающие на этих территориях не могут нормально жить и продолжать свой досуг, потому что во время жары весь химический состав мазута попадает в их организм. Также с конца 2025 года во время обстрела портов мы наблюдаем, как в воду попали тысячи тонн подсолнечного масла. И на первый взгляд может показаться, что это не такая серьезная проблема, ведь масло – это пищевой продукт. Но в холодной морской воде оно ведет себя совсем иначе. Превращается в густые липкие комочки, которые напоминают жир. Эти массы покрыли часть пляжей и территорию заповедника Тузловские лиманы на 10 тысяч квадратных метров.
3: Грудки, які нагадують жир, і ці маси вкрили частину пляжів і територію заповідника Тузлівські лимани на 10 тисяч квадратных метров.
0: В социальных сетях раскол. Скептики пугают соотечественников морем с мазутом, убогим сервисом и осколками вместо ракушек. Их оппоненты из частного сектора, рестораторы и владельцы гостевых домов судорожно снимают оптимистичные ролики. Они и региональные власти тщетно пытаются доказать, что Черноморское побережье – это эталон чистоты, порядка и комфорт на любой вкус. Подробности в нашем сюжете.
5: Ваша безопасность – это наша репутация.
6: Это живое? Это действительно... Это...
7: Победили.
4: Еще недавно казалось, что российский юг, те самые курорты Краснодарского края и Крым, способны пережить что угодно. Революцию, дефолт 98 года, аннексию Крыма, санкции, пандемии и даже войну. При любом режиме русский человек бесстрашно рвется к морю, невзирая на любые трудности, даже если это взрывы и беспилотники.
8: «Давай, — говорит, — путевки в Крым сдадим? Ты видела, что там творится? Везде на пляжах нефть, а хоть гудрон пусть на пляжах будет. Я никуда сдавать ничего не буду».
4: И все же лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников в ВСУ на перебои с бензином.
9: «Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута».
4: Сначала экологическая катастрофа. После разливов нефтепродуктов весь апрель и май люди снимали мазут в воде, в гальке, на животных. Волонтеры отмывали птиц, на пляже выбрасывало мертвых дельфинов. Туристы, которые приезжали в Крым и Краснодарский край, постоянно сталкивались с черными пятнами прямо у берега.
10: «Хотелось ребенком жить на море. Море все с***ено этим мазутом, все испорчено. Что вообще делать? Мы пыла летают. Уже, блин, все разносит. Не знаю, что ли. Ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет? И твой ребенок».
4: В середине мая беспилотники ВСУ нанесли два удара по Туапсе. Социальные сети заполнили кадры черного неба, черных от нефти машин, собак, птиц, покрытых нефтяной пленкой. И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
11: «Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить».
12: «А связь? Что случилось?»
11: «Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать».
12: «А что, интересно, у нас тут случилось? Какие обстоятельства?»
11: «Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...»
12: «А мы камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом, осуняю».
4: Пошли массовые отмены бронирований. И жители побережья быстро поняли – сезон может рухнуть. Для многих курортных городов лето – это деньги на весь следующий год. И местные фактически начали воевать уже не с мазутом и беспилотниками, а плохими новостями. Под видео с загрязненными пляжами появляются десятки комментариев.
13: «Украинская подкладка, чтобы люди не ехали отдыхать. Нефть имеет другой цвет, учите матчасть, уважаемая. А ваша конечность, уж не обижайтесь, явно в чьи-то продукты жизнедеятельности влезла. Я недавно была в Ялте, вода чистая, камни чистые, вы ноги сами намазали».
4: Люди массово жалуются на посты и рилсы, кидают страйки, помечают публикацию как ложную информацию. Параллельно появляется целый жанр успокаивающих видео. Особенно стараются в Крыму.
14: «Второй эксперимент. Белые тапочки».
4: И выглядит это иногда почти сюрреалистично. Потому что пока человек снимает бирюзовую воду и рассказывает про идеальный отдых, где-то на заднем плане слышны взрывы, сирены и работа противовоздушной обороны. Но жителей тут успокаивают.
15: «2 июня. Так, это если что... Учение. Море чистенькое, я бледная как поган. О, Это, наверное, учение.
4: Отдельное испытание добраться до Черного моря. В Крым по-прежнему не летают самолеты. Аэропорт Геленджика вроде бы частично открывают, но атаки ВСУ расписанию не подчиняются. Россияне массово жалуются на технические сложности покупки билетов на поезд онлайн. Платформа РЖД постоянно виснет. Билеты можно оформить, если заранее внес данные всех пассажиров. Людям приходится в итоге ехать за билетами на вокзалы, как будто бы и не было 10 с лишним лет с цифровизацией. Но если человек решает: никаких поездов и автобусов, поеду на своей машине, отпуск на этом проще не становится. Потому что в Крыму уже несколько суток просто нет бензина.
16: Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет. Не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
4: Очереди на заправках, ограничения, талоны. Ну и местные быстро превратили это в отдельный бизнес.
17: Так, ну что, будем продавать стаканчик с призом секретным. Секретный бокс. Не желаете купить стаканчик с ценным призом? И открывайте. Держите, он ваш. О боже, талон! На 20 литров. Заправка ТЭС. Нет, пойдемте проверим сейчас.
4: Талоны и бензиновые карточки уже перепродают через Авито, как дефицитный товар.
16: Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических и юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
4: И все это на фоне традиционно безумных цен. За 2 недели отдыха семья легко может оставить 300-400 тысяч рублей только за жилье.
18: Объясните мне, пожалуйста, как эта гостиница в городе Анапа может стоить дороже вот этой гостиницы на Мальдивах?
4: И получается отдых остаться в живых. Сначала нужно накопить деньги на этот отпуск, потом каким-то образом купить билеты, потом доехать, минуя атаки беспилотников, потом найти место без мазута и грязи, и потом решить вопрос с бензином. И вот, казалось бы, самое время наконец-то выдохнуть, расслабиться и просто посмотреть на море. Но тут выясняется, что и море особо не помогает. В начале июня вода на побережье около 12-15 градусов. В итоге российский отдых на Черном море летом 26 года выглядит примерно так же, как и вся остальная жизнь в стране. Дорого, тревожно, неудобно, холодно и страшно.
0: Сможет ли оправиться туристическая отрасль после войны и экологических катастроф, и сколько времени ей понадобится, обсудим с Александром Лиевым, министром курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах. Александр, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
19: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
19: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым.
0: Туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствуют качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
19: Думаю, нет. Думаю, что Проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности, как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
19: Ну, надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать в принципе примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется.
0: Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
19: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано.
0: Александр, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем был министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах Александр Лиев. Украинские дроны теперь атакуют не только военные заводы, они бьют по береговой линии. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, отчитался об ударах в ночь на 4 июня. В его телеграм-канале появилось видео ночного разгрома в аннексированном Крыму. Главный улов возле села Юркино на Керченском полуострове. Там украинские дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк».

0: Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300... Они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. Угу. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей, движущаяся цель не имеет значения, если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Момин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели. Однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
0: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 2025 году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию. Изменить в этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами Белиза и Палау. Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа подкаст «Музыка на свободе», «Радио Свобода», само собой разумеется. Сегодняшний хедлайнер — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом «Мега Бог», «Мега Топь», то есть. Девушка довольно известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, ну, обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же Мегатопь. Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мега Боб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно, то есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 1994 года. Потом Кирк уже без Стивена Меллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Ричард Эйч Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Ukama».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива, Ивана Стошич зовут солистку, ну и еще там, по крайней мере, 5 человек, все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry. Но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino. И вышел уже второй альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт. То есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аш Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

Английский дуэт «Sorry», песня «Rock'n'Roll Stars» их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались «Fish». Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом «Anywhere but here», «Где угодно, только не здесь». И с него послушаем песню «Willow Tree». «Ива плакучая».

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Сорри» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсируют их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтние пастники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Тур Тек Ту». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Коду Аткодейс».

Гирс Кокневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». «В начале женщина была солнцем». Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним, Фуджиюки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сари. У нас были Сори, это Сари, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the Beginning Woman Was the Sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Seito ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микадо Коко в 2018 году.

0: Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. Кокушин Нишихара. Но это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. «Бива» — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио, выступает в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist eine Gardine. Ihre

Кокусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «В начале женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании — это трио Кунатик, которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио Кунатик. У них несколько альбомов имеется. Они очень, ну, странные по концепции. Немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете. Я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Kunatic, Dubow. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Kunatic, звучал у нас, он называется Gates of Kluna. И это были японские электронные феминистки с альбома Seito In the Beginning Woman Was the Sun. Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группа Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Womanhand, их 9-й альбом, да, ну, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion. А также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Варя.
3: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос». Президент США Дональд Трамп оговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану, радикальной группировки Хизбаллах. И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
4: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
3: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
4: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
5: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 1947 года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
4: Нет.
5: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
4: Ну, нет сомнений, как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было, но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
5: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом, то есть это был союзник США. И, кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
4: Мне кажется, да. Надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 1973 году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
5: Я хотел бы еще раз концентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
4: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
5: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
4: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующимся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
5: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
4: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
5: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли привести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
4: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целые поколения людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом, и, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшего там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
5: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в «Политике», что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
4: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 2016, 2020, 2024 году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
5: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
4: Непонятно, можно ли процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
5: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
4: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти миллион евреев,

0: недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
1: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про-Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
0: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
1: Да, это происходит на обеих сторонах.
0: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
1: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймериз, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймериз, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
0: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
1: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые отвечают на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
0: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
1: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинатом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
0: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
1: Президент Трамп подтвердил эти слова.
0: Но он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
1: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это. И Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
0: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри политики.

0: внутри Америки?
1: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
0: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
9: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
10: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
9: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
10: Ну да.
9: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
10: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
9: Другим, в смысле, не литературой?
10: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком. В общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
9: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
10: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
9: Это редкий случай. Как вам это удалось?
10: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что такое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
9: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
10: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
9: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
10: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
9: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
10: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
9: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра «Fear and Hunger». Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
10: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг к другу разные законные вещи. Это такое, наверное, оккультное средневековое фэнтези.
9: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер. И его роман «Вычурный пейзаж», кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
10: Нет, это вдохновлен Ольфрида Еленек, наверное, охотью большей степени. Но не декорация, а скорее как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Елене, и перечитывал. Ну, так, я нахожусь в том числе в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» в Турнье.
9: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
10: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит. Да.
9: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
10: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является статой действительно первой ссылки в Гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
9: «Покеткат», да?
10: Да, да, да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
9: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
10: Да-да-да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И... мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся с Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
9: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
10: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы... простроены.
9: Вот этого я не заметил.
10: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
9: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покеткэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
10: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я с книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые... завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
9: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
10: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
9: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
10: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня есть серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
9: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или... что вас затянет туда-обратно?
10: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом, да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, от невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
9: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
10: Нет, вряд ли.
9: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
10: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
9: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
10: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, и с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что это логично, вроде бы. Это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
9: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
10: Ну, так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
9: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
10: Нет, себя не чувствую. Потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
9: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
10: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
9: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
10: Ну не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
9: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже Отчасти немецким писателем.
10: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий. И это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
9: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном иммигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
10: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
9: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
10: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
9: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
10: Нет. Это конкретные истории про конкретных людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тот феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут развить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными и просто почему бы нет, почему бы не трансгрессировать себя через это. То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
9: В чем причина? Это чисто русский феномен?
10: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как было в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
9: Ну и, кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяка. То же самое у вас «Макс и Феликс». Да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
10: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к отступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
9: Ну, и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
10: Тоже, да. Но я думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
9: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
10: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь. Да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
9: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
10: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
9: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
10: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
8: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
11: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
21: Говорит радио «Свобода».
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
21: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
21: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
21: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
22: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
23: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
24: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
23: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
25: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
23: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
26: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
23: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
27: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта.
23: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: В разгар кризиса в России в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. Начался он под звуки взрывов в Ленинградской области, горел нефтяной терминал. В этих условиях экономические чиновники со всей страны пытались объяснить, что происходит, усиленно стараясь не называть слово «война». Обсудим основные события с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: С чего начнем?
1: Ну, первое, что бросается в глаза, это резкая, радикальная смена настроения по сравнению с 2025 годом. В 2025 году главной темой было послевоенное устройство экономики. Все были абсолютно уверены, что война вот-вот закончится, поэтому обсуждали, на каких условиях принимать иностранных инвесторов, отмены или смягчение каких санкций ждать в первую очередь. Ну и так далее. Да. Сейчас видно, что многие осознали, что война это надолго.
0: Если... Вот это хорошо иллюстрирует речь Максима Орешкина на макроэкономической сессии, которая даже называлась тревожно, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Давайте послушаем этот кусок.
2: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять.
0: Ну вот скажите, что он определил главное из того, что надо сделать?
1: Ну, смотрите, прежде всего, вот эта макроэкономическая сессия, кусочек, который мы посмотрели, она была посвящена поиску новой модели экономического роста в условиях, когда старая себя исчерпала. При этом они так ничего не нашли, сразу можно сказать, ничего они не нашли, ничего нового сказано не было, и в основном они концентрировались на том, на симптомах, да, то есть диагноз они не поставили, потому что в этом случае действительно пришлось бы нарушить тот обет молчания, который они фактически дали с начала 22 года, с начала войны, и сказать о военных расходах, о влиянии войны на экономику, о том, что если что и росло, то исключительно за счет гипертрофированных расходов на оборонку, и, собственно, сама оборонка являлась тем драйвером, а по сути раковой опухолью, которая сейчас разъедает экономику. Этого ничего сказано не было, да, поэтому они сконцентрировались на симптомах, там, бюджетный дефицит, структурный дефицит кадров, ну и так далее.
0: Ну вот падение инвестиций – это симптом. Вот, например, что говорит на эту тему Алексей Мордашов, глава «Северстальгрупп». Давайте посмотрим.
3: И мы видим торможение темпов роста. Да, Александр Валентинович, мы видим по любым оценкам, там то больше, то меньше мы слышим цифры, но в лучшем случае то, что мы слышим, это 0,7%. Ну, коллеги, вообще, учитывая специфику подсчета, 0,7%, на мой взгляд, уже не очень отличается от нуля. То есть мы фактически сталкиваемся с уже с официально признанным торможением роста ВВП. И вот это все факторы, которые и говорят о том, что, возможно, мы уже переохладились.
0: Последняя его фраза, возможно, мы переохладились. Что он имел в виду?
1: Ну, о том, переохладились или не переохладились, идут споры, да, но фактически отсутствие инвестиций, и это обсуждалось в том числе и на макроэкономической сессии, вот сейчас мы смотрели деловой завтрак у Грефа, у Сбера, а на макроэкономической сессии тоже Андрей Макаров, модератор этой сессии, спросил министра экономики, если впереди у нас такое светлое будущее, какого черта вы такой макропрогноз на ближайшие 3 года написали? Тот тоже сказал, ну, вот инвестиций нет, да? Что значит нету инвестиций? Нету инвестиций, значит, рост возможен только восстановительный. Для того, чтобы этот восстановительный рост начался, экономика должна сначала упасть, да? И она потом, опять же, упрется вот в тот потолок, который достигнут сейчас фактически. Алексей Мордашов, да, и нету инвестиций, соответственно, нету экономического роста, потому что рост возможен только восстановительный, да? Но Алексей Мордашов, которого мы только что посмотрели, всю вину возлагает на высокую ставку Центробанка. Между тем, это не единственная проблема, которая беспокоит сейчас бизнес как большой, так и малый и средний. Да? Есть и другие проблемы в российской экономике, которые мешают бизнесу развиваться, в том числе и инвестировать.
0: Давайте вот продолжим нашу беседу и обратимся к традиционному завтраку Сбербанка, который начался с опроса, где Герман Греф предложил по QR-коду проголосовать тем, кто находится в зале и смотрит трансляцию. Вопрос был такой. Что является барьером для роста вашего бизнеса? Результаты очень интересны. Сидящие в зале считают проблемой высокие ставки по кредитам, а зрители высокие налоги. Давайте посмотрим.
4: Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала довольно сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Вот, поэтому сегодня об этом ничего не было сказано. Вчера на сессии, посвященной финансам и экономике, Антон Германович сказал, что еще месяц тому назад нам показалось, что мы перегнули палку с введением НДС, ну, понижением порога НДС для малого и среднего бизнеса.
0: Ну вот Путин сказал, что нельзя понижать налоговую нагрузку на малый бизнес меньше 20 миллионов рублей. Вот как вы считаете, это поможет как-то?
1: Повышать, то есть, да. Повышать. Ну, смотрите, да, одной из центральных дискуссий вообще всего этого форума было, перегнул ли Минфин палку с повышением налогов и с лишением малого и среднего бизнеса тех налоговых льгот, которые у него были, или не перегнул. Да, Силуанов сказал, что вот мы сначала думали, что перегнули палку, а на самом деле не перегнули, потому что налоговые поступления растут. Большинство с ним не согласилось. То, о чем говорит Путин, да, это дальнейшее ужесточение, которое запланировано правительством для малого и среднего бизнеса, да, то есть постепенное, поэтапное еще снижение этого порога для все более и более мелких компаний, которые вынуждены будут, раньше они не платили НДС, а сейчас будут вынуждены. Вот Путин предлагает это дополнительное ужесточение, нынешнее уже убивает бизнес, да, а Путин предлагает это дополнительное ужесточение пока отменить, да, ну, собственно, говорить о том, что бизнес получит какое-то облегчение, не приходит.
0: Ну, вот продолжение этой темы, на самом деле, не только малый бизнес беспокоит, но и главу РСПП Александра Шохина. Вот давайте посмотрим самые яркие его высказывания.
5: Документ под названием «Основные направления налоговой политики», ну, бюджетный, там, таможенный и так далее, тарифный, он вообще потерял смысл свой. Сначала бюджет, а потом смотрим, что не хватает бюджету и какие налоги еще ввести, и вставляем этот стратегический документ на трехлетку. Поэтому слово «налогореформа» я бы поостерегся. Мы соглашаемся с правительством о временных налоговых мерах. Сначала это был перенос убытков на будущие периоды, 50% вместо, так сказать, более высокой цифры. Мы несколько лет предлагаем, давайте постепенно хотя бы введем этот перенос убытка в полном объеме, на 5 лет растянем. Нет, это у нас все посчитано, оставляем как есть. Акциз на жидкую сталь ввели как временную меру. Когда НДС повысили, так сказать, вроде бы можно было забыть об этой временной мере. Что говорит нам Минфин? А у нас это посчитано уже. Мы отменить не можем. То есть налоговая политика строится на том, что то, что раньше вводили, и что вводилось как временная мера, согласованная с бизнесом в том числе, становится постоянной мерой, которую не надо согласовывать, потому что все уже включено в бюджет. ФНС – замечательная структура, мы с ней хорошо сотрудничаем, видит все. Когда мы пригласили Данила Егорова в РСПП рассказать про обеление, он сказал, да, мы видим все. Вот если дробление идет, мы даже видим на брата, на свата, на кого переведен бизнес, это дробление. И все можем как группу рассматривать. И действительно, это хорошо, что все видят. Действительно, дробление с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы, условно говоря, не обелить до дыр, как говорится, экономику и малый бизнес в частности.
0: Ну вот опять он критикует то, как правительство использует налоговую систему против малого, в том числе, бизнеса.
1: Ну, смотрите, Мумин, на самом деле все это обсуждение симптомов, да, потому что объективно огромные траты на войну надо чем-то покрывать. Других источников дохода у государства нет. Да? Соответственно, это все разговоры в пользу бедных. Они не могут себе позволить снизить налоги. Да? потому что для этого придется снизить военные расходы.
0: А вот по поводу военных расходов. Если бы они произносили слово «война», все, что происходит по причине войны, что бы могло измениться?
1: А тогда бы они пришли к выводу, что российская экономика просто не в состоянии нести это бремя войны без радикального ухудшения качества и уровня жизни населения. Да, этого признать они не могут. Поэтому все идет вот таким вот образом. И российская экономика сейчас фактически, они все это более-менее понимают. Да. Оказалось, на развилке между военным вариантом а-ля Великая Отечественная, когда хлебные карточки, 12-часовой рабочий день для подростков, они уже предлагают привлекать подростков, пенсионеров, тех категорий, не задействованных в трудовой деятельности. Либо гиперинфляция. Да. Ну, вот другого пути у них альтернативы не осталось.
0: Но вот все-таки тема войны косвенно прозвучала. Вот незадолго до форума в Минфине решили, что нефтяники и энергетики должны сами оплачивать защиту от украинских БПЛА. Ранее бизнесу разрешили закупать для этого крупнокалиберное вооружение. Про это на форуме никто не говорил.
1: Нет, говорил министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что никаких фондов и никаких денег государство выделять не будет. Да? Дело защиты утопающих, дело рук самих утопающих. Но тут обращать на себя внимание, что если мы вспомним, что такое государство и его основные функции, в том числе закрепленные в Конституции, то дело государства обеспечивать защиту и граждан, и бизнеса, в том числе от военных внешних угроз. И на это оно собирает налоги. На минуточку. И налоги не маленькие.
0: Максим, и спасибо вам за вашу экспертизу и интересную беседу. С нами был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Санкт-Петербург в 29-й раз принял Международный экономический форум, главную ярмарку тщеславия и витрину современной России. Своего рода кремлевскую ВДНХ, где вместо племенных коров показывают так называемый технологический суверенитет. С подробностями Андрей Шилов.
6: Когда в Петербурге впервые провели экономический форум в 1997 году, журналисты еще не знали слова «СМИ».
7: Петербургский экономический форум традиционно пользуется повышенным вниманием представителей средств массовой информации.
6: Вскоре форум получает от правительства признание и статус международного. Кое-как переживает дефолт, экономический кризис, а с приходом к власти Владимира Путина с каждым годом выглядит все пышнее, стремясь стать выставкой достижений путинской России. Он и остается ею до сих пор. Российский президент стал участвовать в форуме с середины 2000-х, на пике экономического роста.
8: Ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005 году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны.
6: В 2006-м тут идет речь о сотрудничестве России с Евросоюзом, строительстве заводов Nissan и General Motors. Сумма заключенных на форуме контрактов впервые составляет миллиард долларов.
9: Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев.
10: «Дождь» едет в Питер, как официальный информационный партнер ежегодного Петербургского международного экономического форума.
6: В начале 2010-х с лестным сравнением «Русский Давос» ежегодный питерский форум становится обязательным местом встречи российских предпринимателей и гостей из мира бизнеса мирового. В 2011-м тогдашний исполнительный председатель Гугла Эрик Шмидт восхищается на форуме российскими успехами в области интернет-индустрии.
11: Изменения, произошедшие за эти годы, настолько поразительны, что вас всех можно только поздравить с таким достижением.
6: В том же году Рособоронэкспорт подписывает на форуме контракт на покупку у Франции двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Сделка на 1 120 000 000 евро – первое приобретение России крупной военной техники у страны НАТО. 2013-й – последний беззаботный для форума год, когда Роснефть и Китайская народная нефтегазовая компания договариваются о долгосрочных поставках нефти на сумму 270 миллиардов долларов. Это, вероятно, крупнейшая сделка за всю историю форума. Со следующего года, после аннексии Крыма, достижения в стране, в российском бизнесе и на питерском форуме иные. Сюда еще приезжают видные гости – Блэр, Саркози, Джек Ма, но западные санкции все больше ограничивают российскую экономику. Заключенные здесь рекордный контракт по покупке французских «Мистралей» отменяют. Петербургский форум теперь повод подчеркнуть, что это экономике западных стран плохо, а мы еще го-го.
12: В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.
6: Название «международный» выглядит все страннее. Журналисты теперь зовут форум «симулякром», а главные вести отсюда далеки от экономики. Так, в 2026-м самую громкую цитату форума на фоне девиза «пространство доверия» произносит отставной полковник разведки после разоблачения, вернувшийся из США по шпионскому обмену.
13: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
6: С таким мышлением спорит бывший первый вице-премьер России, обращаясь к бизнес-сообществу формально по другому поводу и пытаясь сохранить хоть что-то из прошлых достижений.
14: Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должно быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту, потому что вы учтите, что эти люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом.
15: Yeah. МЭФ 2019.
6: Не экономическая и не политическая сторона питерского форума – пробки, забитые гостиницы и автопати в исторических декорациях Петербурга, где гости гудят на всю катушку, годами остаются почти неизменными. Именно эта сторона ежегодного события спровоцировала главный мем, связанный с форумом.
16: Пока впечатление от форума одно, и оно главное. Нет, что случилось? Где эскортница?
6: А напоминанием о том российском достижении, что продолжается уже пятый год, стали не столько стенды так называемых «новых территорий» или телеканала «Russia Today», сколько дым от взрывов после прилетов украинских дронов в первый день работы форума в 2026 году.
17: Тут дроны летают, тут людей хотят убить в Петербурге. Тут, значит, в исторических интерьерах дворцов, музеев шик, блеск, красота, праздник жизни. Праздник жизни у них. Праздник жизни у них на форуме. Ну, ладно, на форуме не работают, это понятно. А во дворцах-то почему? В присадебных этих территориях дворцовых, когда дроны запускают, людей хотят убить. Вообще, конечно, какие-то параллельные реальности, честное слово.
0: На Петербургском экономическом форуме выступили дочери Владимира Путина. Одна лично, вторая онлайн. Они в России как будто бы отвечают буквально за все. От вечной молодости до железнодорожных колес. Старшая Мария Воронцова осваивает грант по программе «Новые технологии сохранения здоровья» стоимостью 26 миллиардов долларов. Речь идет об исследовании долголетия и клеточного обновления. И это не считая ее участия в мегапроекте Центра ядерной медицины под Петербургом стоимостью под 30 миллиардов рублей. Младшая Катерина Тихонова вещала по видеосвязи от лица фонда «Иннопрактика». Ее тема – импортозамещение лекарств и спасение российской инженерии. Говорила Тихонова много, но почему-то перед полупустым залом. Где здесь реальная наука, а где банальный непотизм и попытка занять детей миллиардными бюджетами? Обсудим эти темы с научным обозревателем Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Скажите, вот российское научное сообщество, как оно воспринимает Марию Воронцову и Екатерину Тихонову? Считает ли их внутри академической среды серьезными специалистами, или их присутствие в президиумах и центрах МГУ воспринимается исключительно как неизбежное номенклатурное кураторство?
18: Ну, понятно, что ответ здесь как бы зашит в вопросе. Да, конечно, в первую очередь это номенклатурное кураторство. Но все-таки есть некоторая разница между этими людьми. Мария Воронцова все-таки является специалистом. То есть она закончила соответствующую аспирантуру и получила степень за счет своих собственных работ в области эндокринологии, в области... У нее есть узкоклинические исследования – на детской эндокринологии. И она имеет целый ряд публикаций с 2012 года, начиная, часть из них без соавторов, то есть ее собственные работы. Вот. Но примерно с 2020 года она переключается на такие более модные темы, большие, такие красивые. Это эмбриогенетика, это генная терапия, это этика научных исследований в этой области. Все эти работы сделаны в соавторстве. И тут уже понятно, что это скорее работы ради статуса, ради престижа, и тут уже трудно сказать, кто из них, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть. Тем не менее, она человек, с которым можно беседовать на научные темы, и как бы она, ее понимают, и она понимает, что говорят ей. И в этом смысле она курирует те направления. Я бы сказал, что она не только направляет финансовые потоки, там, за которые отвечает, да, там, но она еще и представительствует в этой научной области, представляет интересы, в том числе самого Путина лично, потому что это вопросы, связанные в том числе со старением, с таким, я бы сказал, биохакингом, который понадобится и самому Путину, и, скорее всего, применяется и приближенным. И в каком-то смысле нужно иметь человека, который понимает в этой области на уровне, так сказать, ведения диалога с профессионалами, и которому можно доверять со стороны, так сказать, заказчика. Потому что просто хорошему ученому доверять, в общем, наверное, нельзя в такой степени, в которой, значит, члену семьи. Вот это скорее такая функция. Ну да, и, конечно, кураторство в плане распределения средств.
0: Вот фонд «Иннопрактика» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ.

0: инженерными разработками. Это некоторый такой финансовый и организационный хаб, через который прокачиваются деньги. Откуда поступают деньги? Они поступают из госкорпораций. Это Роснефть, Транснефть, Росатом и другие. Куда они направляются? Ну, естественно, что в конечном счете какая-то часть этих средств должна дойти до реальных научных команд. Потому что, а как иначе? Кто иначе будет хоть что-то делать? Другое дело, что доходят далеко не все средства, потому что они все делятся на какие-то такие две категории. То есть то, что делается для вида, для презентации, для красивой отчетности, и то, что делается, ну, чтобы реально команды какие-то все-таки действительно что-то делали. В этом смысле это способ финансирования науки, но способ характерный для такого вот авторитарного государства, в котором все курируется от подконтрольных правителю корпораций, структур и так далее. То есть нас не устраивают те схемы, которые, значит, существовали раньше. То есть министерство, Академия наук, им доверие неполные. Вот такие прорывные, яркие направления должны как бы курироваться своими людьми, и деньги, что называется, должны идти нестандартным путем. Вот эти хабы, которые курируют эти деньги, вот их возглавляет Катерина Тихонова. И, ну, нельзя сказать, что там не доходит до конкретных научных разработок, но эти разработки не за авторством, именно на практике. И на практике перевела деньги, куда нужно, что нужно, в свой карман будет отправлено. Тут трудно судить об этом. Но какие-то команды там работают, и я бы не сказал, что там есть прям прорывные результаты, но там идет в том числе и нормальная наука.
1: А Мария Воронцова, вот как эндокринолог, вот часто связывают с масштабными государственными программами в области генетики и так называемого активного долголетия. Вот насколько продвинулись эти исследования, и нет ли здесь элемента средневекового поиска эликсира молодости для стареющей российской элиты за счет налогоплательщиков?
0: Ну, естественно, этот элемент есть, потому что с точки зрения профанов, а профанами являются все, кто не являются специалистами в этой области, да, все это, конечно, воспринимается как эликсир долголетия. И вот известная утечка, когда Путин беседовал с Си в Китае, да, и говорил про то, что вообще-то можно жить и до 150 лет. Вот это все такое восприятие этого биохакинга, что, мол, если мы сейчас вытащим из ученых все, на что они могут, то как бы можно продлить, ну, не личное бессмертие, может быть, но уж, по крайней мере, лет до 150, а к тому времени придумаем еще что-нибудь. Но, тем не менее, за этими разработками идет и какая-то реальная наука. Да, некоторые научные разработки, имеющие какую-то практическую ценность в этом случае есть, но вряд ли они выйдут в широкую практику, в медицинскую, потому что это дорогие специализированные вещи. Может быть, из этого будет некоторая польза для фундаментальных исследований, потому что нужно все-таки что-то проверять, что-то, значит, как-то систематизировать. Вот, главный вопрос здесь скорее безопасность, потому что ведь от этих структур так или иначе, но потребуют конкретных эликсиров.
1: Огромное спасибо за очень интересный рассказ, интересную беседу. Моим гостем был редактор медиа Т-Инвариант, научный обозреватель Александр Сергеев. Обсудим политические итоги недели с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока

0: не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась, как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
0: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите.
1: Ну вот как раз интересная деталь, дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
0: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю, но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта?

0: Так в небе над трассой Ростов-Крым парит украинский дрон-охотник. Это Хорнет. Новое проклятие российской военной логистики. Беспилотник управляется искусственным интеллектом. Он методично ищет над асфальтом жертву. Результат на вашем экране.
1: Сука, и не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющи.
0: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы. Война больше не прячется в окопах. Она пришла на гражданские автотрассы. 3 июня в городе Енакиево ударный беспилотник насквозь пробивает рейсовый автобус Москва-Симферополь. В салоне обычные люди, которые ехали к морю. Итог: 8 погибших пассажиров, еще 11 ранены. Но российская власть непреклонна. Летний сезон на Черном море объявлен открытым. Пляжи пока пустые, в той же Анапе местные бизнесмены готовятся к горячему сезону.
2: Друзья, приветствую вас на канале Маковозовы в нашем новом видео из солнечной Анапы. Начинаем мы в том месте, где нет никакой сыпки песка, но вот этого со станицы Благовещенской, центральный пляж Блага, любимое место отдыха у наших туристов, кто любит свободу, полудикий такой отдых на шикарных пляжах Благи, кемпинга «Жара» и Бугасской косы. Как мы видим, здесь уже практически готова вся пляжная инфраструктура. Навесы, лежаки, кабинки для переодевания, спасательные будки. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты уже готовят будка с полицией. Уже вот здесь заготавливают, вон там уже павильончики практически готовы. Сейчас натягивают и красят, видите, столбы. То есть через неделю все будет уже полностью абсолютно готово. Сейчас уже вот деревянные настилы, навесы есть.
0: Черноморский отдых в этом сезоне подорожал абсолютно везде. Прейскуранты на туры выросли в среднем на 10-15%. Но если в Сочи и Анапе цены взвинчены из-за сверхвысокого наплыва платежеспособных граждан, им попросту больше некуда летать, то в аннексированном Крыму своя прифронтовая экономика. Здесь ательеры прогнозируют пиковый взлет цен до 35%. Местному бизнесу нужно выживать, окупать дефицитный персонал, сложнейшую логистику и, разумеется, новый сайт расходов на безопасность. И все это под аккомпанемент горящих нефтебаз, взрывов на пляжах и сирен воздушной тревоги. Русский фатализм, похоже, стал главным туристическим брендом этого лета. Формула проста: загорать, пока горит, и пить пиво, пока дрон летит. Но кто же будет слушать экологов, когда ты вырвал отпуск и хочешь оторваться по полной?
3: Найпомітніша проблема неозброєним оком зараз – це нафтові та так звані.
4: Самая заметная проблема, которую видно сейчас невооруженным глазом, это нефтяные и так называемые жирные пятна. Потому что за последние 2 года море загрязняли военные корабли, обстрелы портов и аварии на старых танкерах. Особенно серьезной стала авария 15 декабря 2024 года, когда вылилось более 5000 тонн мазута. И мы до сих пор в 2026 году, после сильных штормов, фиксируем его избыток в морской воде.
3: И он усідає на дно, и так как он при холодной воде стає густым и схожим на пластилин, прилипает до каменя.
4: Он оседает на дно, и поскольку в холодной воде он становится густым и похожим на пластилин, пристает к камням и берегам, иногда просачивается в песок. И даже отдыхающие на этих территориях не могут нормально жить и продолжать свой досуг, потому что во время жары весь химический состав мазута попадает в их организм. Также с конца 2025 года во время обстрела портов мы наблюдаем, как в воду попали тысячи тонн подсолнечного масла. И на первый взгляд может показаться, что это не такая серьезная проблема, ведь масло – это пищевой продукт. Но в холодной морской воде оно ведет себя совсем иначе. Превращается в густые липкие комочки, которые напоминают жир. Эти массы покрыли часть пляжей и территорию заповедника Тузловские лиманы на 10 тысяч квадратных метров.
3: Грудки, які нагадують жир, і ці маси вкрили частину пляжів і територію заповідника Тузлівські лимани на 10 тисяч квадратных метров.
0: В социальных сетях раскол. Скептики пугают соотечественников морем с мазутом, убогим сервисом и осколками вместо ракушек. Их оппоненты из частного сектора, рестораторы и владельцы гостевых домов судорожно снимают оптимистичные ролики. Они и региональные власти тщетно пытаются доказать, что Черноморское побережье – это эталон чистоты, порядка и комфорт на любой вкус. Подробности в нашем сюжете.
5: Наша безопасность – это наша репутация.
6: Это живое? Это действительно... Это...
7: Победили.
4: Еще недавно казалось, что российский юг, те самые курорты Краснодарского края и Крым, способны пережить что угодно. Революцию, дефолт 98 года, аннексию Крыма, санкции, пандемии и даже войну. При любом режиме русский человек бесстрашно рвется к морю, невзирая на любые трудности, даже если это взрывы и беспилотники.
8: «Давай, — говорит, — путевки в Крым сдадим? Ты видела, что там творится? Везде на пляжах нефть, а хоть гудрон пусть на пляжах будет. Я никуда сдавать ничего не буду».
4: И все же лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников в ВСУ на перебои с бензином.
9: «Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута».
4: Сначала экологическая катастрофа. После разливов нефтепродуктов весь апрель и май люди снимали мазут в воде, в гальке, на животных. Волонтеры отмывали птиц, на пляже выбрасывало мертвых дельфинов. Туристы, которые приезжали в Крым и Краснодарский край, постоянно сталкивались с черными пятнами прямо у берега.
10: «Хотелось ребенком жить на море. Море все с***ено этим мазутом. Все испорчено. Что вообще делать? Мы полотенцы летают. Уже, блин, все разносит. Не знаю, что ли, ты будешь, блин, жив вообще? Проснешься ты живым или нет? И твой ребенок».
4: В середине мая беспилотники ВСУ нанесли два удара по Туапсе. Социальные сети заполнили кадры черного неба, черных от нефти машин, собак, птиц, покрытых нефтяной пленкой. И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
11: «Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить».
12: «А связь? Что случилось?»
11: «Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать».
12: «А что, интересно, у нас тут случилось? Какие обстоятельства?»
11: «Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...»
12: «А мы камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом? Отменяю».
4: Пошли массовые отмены бронирований. И жители побережья быстро поняли – сезон может рухнуть. Для многих курортных городов лето – это деньги на весь следующий год. И местные фактически начали воевать уже не с мазутом и беспилотниками, а плохими новостями. Под видео с загрязненными пляжами появляются десятки комментариев.
13: «Украинская подкладка, чтобы люди не ехали отдыхать. Нефть имеет другой цвет, учите матчасть, уважаемая. А ваша конечность, уж не обижайтесь, явно в чьи-то продукты жизнедеятельности влезла. Я недавно была в Ялте, вода чистая, камни чистые, вы ноги сами намазали».
4: Люди массово жалуются на посты и рилсы, кидают страйки, помечают публикацию как ложную информацию. Параллельно появляется целый жанр успокаивающих видео. Особенно стараются в Крыму.
14: «Второй эксперимент. Белые тапочки.
4: И выглядит это иногда почти сюрреалистично. Потому что пока человек снимает бирюзовую воду и рассказывает про идеальный отдых, где-то на заднем плане слышны взрывы, сирены и работа противовоздушной обороны. Но жителей тут успокаивают.
15: 2 июня. Так, это если что, учение. Море чистенькое, я бледная как поган. О,
16: Это, наверное, учение.
4: Отдельное испытание добраться до Черного моря. В Крым по-прежнему не летают самолеты. Аэропорт Геленджика вроде бы частично открывают, но атаки ВСУ расписанию не подчиняются. Россияне массово жалуются на технические сложности покупки билетов на поезд онлайн. Платформа РЖД постоянно виснет, билеты можно оформить, если заранее внес данные всех пассажиров. Людям приходится в итоге ехать за билетами на вокзалы, как будто бы и не было 10 с лишним лет с цифровизацией. Но если человек решает, никаких поездов и автобусов, поеду на своей машине, отпуск на этом проще не становится. Потому что в Крыму уже несколько суток просто нет бензина.
17: Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет. Не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
4: Очереди на заправках, ограничения, талоны. Ну и местные быстро превратили это в отдельный бизнес.
18: Так, ну что, будем продавать стаканчик с призом секретным? Секретный бокс. Не желаете купить стаканчик с ценным призом? И открывайте. Держите, он ваш. О боже, талон! На 20 литров. Заправка ТЭС. Нет, пойдемте проверим сейчас.
4: Талоны и бензиновые карточки уже перепродают через Авито, как дефицитный товар.
17: Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
4: И все это на фоне традиционно безумных цен. За две недели отдыха семья легко может оставить 300-400 тысяч рублей только за жилье.
19: Объясните мне, пожалуйста, как эта гостиница в городе Анапа может стоить дороже вот этой гостиницы на Мальдивах?
4: И получается отдых остаться в живых. Сначала нужно накопить деньги на этот отпуск, потом каким-то образом купить билеты, потом доехать, минуя атаки беспилотников, потом найти место без мазута и грязи, и потом решить вопрос с бензином. И вот, казалось бы, самое время наконец-то выдохнуть, расслабиться и просто посмотреть на море. Но тут выясняется, что и море особо не помогает. В начале июня вода на побережье около 12-15 градусов. В итоге российский отдых на Черном море летом 26 года выглядит примерно так же, как и вся остальная жизнь в стране. Дорого, тревожно, неудобно, холодно и страшно.
0: Сможет ли оправиться туристическая отрасль после войны и экологических катастроф? И сколько времени ей понадобится, обсудим с Александром Лиевым, министром курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах. Александр, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
20: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены, то теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
20: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым.
0: Туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствуют качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
20: Думаю, нет. Думаю, что Проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности, как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
20: Ну, надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать в принципе примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Может, ситуация поменяется.
0: Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
20: И Одесса, в том числе, находится в зоне конфликта. Вообще, Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова – ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано.
0: Александр, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем был министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах Александр Лиев. Украинские дроны теперь атакуют не только военные заводы, они бьют по береговой линии. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, отчитался об ударах в ночь на 4 июня. В его телеграм-канале появилось видео ночного разгрома в аннексированном Крыму. Главный улов возле села Юркино на Керченском полуострове. Там украинские дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк».

0: Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики украинские, бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300... Они более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. Угу. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей. Движущаяся цель не имеет значения, если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Момин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
0: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа... Подкаст «Музыка на свободе», «Радио Свобода», само собой разумеется. Сегодняшние хедлайнеры — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом «Мегабог», «Мегатопь», то есть. Девушка довольно... известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы стиль, но обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же Мегатопь. Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мега Боб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно. То есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 1994 года. Потом Кирк уже без Стивена Меллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Ричард H. Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Come».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива, Ивана Стошич зовут солистку, ну и еще там, по крайней мере, 5 человек, все они из Белграда и называются Вартра. Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry, но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino, и вышел уже 2-й альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт, то есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аша Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

Английский дуэт «Sorry», песня «Rock'n'Roll Stars» их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались «Fish». Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом «Anywhere but here», где угодно, только не здесь. И с него послушаем песню «Willow Tree». «Ива плакучая».

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Sorry» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсируют их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтние пастники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Tour Tek Tu». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Kodu Atkodais».

Гирс Кокневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основание

женщина была с солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним Фуджиюки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый. И является также участником дуэта Сарри. У нас были Сори, это Сарри, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году. И называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна». Это феминистический альбом «Seito in the beginning woman was the sun». Следующая девушка из Осаки. Зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами. Ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Seito ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микадо Коко в 2018 году.

0: Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. Кокушин Нишихара. Ну, это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. Бива — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио, выступает в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist eine Gardine. Ihre Kleidung.

Кокусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «В начале женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании — это трио «Кунатик», которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио «Кунатик». У них несколько альбомов имеется. Они очень, ну, странные по концепции. Немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете. Я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Кунатик, Дюбоу. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группа Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Wovenhand, их 9-й альбом, да, но, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion, а также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка и видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
5: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
4: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
6: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
4: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
7: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
4: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
8: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: В разгар кризиса в России в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. Начался он под звуки взрывов в Ленинградской области, горел нефтяной терминал. В этих условиях экономические чиновники со всей страны пытались объяснить, что происходит, усиленно стараясь не называть слово «война». Обсудим основные события с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: С чего начнем?
1: Ну, первое, что бросается в глаза, это резкая, радикальная смена настроения по сравнению с 2025 годом. В 2025 году главной темой было послевоенное устройство экономики. Все были абсолютно уверены, что война вот-вот закончится, поэтому обсуждали, на каких условиях принимать иностранных инвесторов, отмены или смягчение каких санкций ждать в первую очередь. Ну и так далее, да. Сейчас видно, что многие осознали, что война это надолго. Если...
0: Вот это хорошо иллюстрирует речь Максима Орешкина на макроэкономической сессии, которая даже называлась тревожно, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Давайте послушаем этот кусок.
2: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменится санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять.
0: Ну вот скажите, что он определил главное из того, что надо сделать?
1: Ну, смотрите, прежде всего, вот эта макроэкономическая сессия, кусочек, который мы посмотрели, она была посвящена поиску новой модели экономического роста в условиях, когда старая себя исчерпала. При этом они так ничего не нашли, сразу могу сказать, ничего они не нашли, ничего нового сказано не было, и в основном они концентрировались на том, на симптомах, да, то есть диагноз они не поставили, потому что в этом случае действительно пришлось бы нарушить тот обет молчания, который они фактически дали с начала 22 года, с начала войны, и сказать о военных расходах, о влиянии войны на экономику, о том, что если что и росло, то исключительно за счет гипертрофированных расходов на оборонку, и, собственно, сама оборонка являлась тем драйвером, а по сути раковой опухолью, которая сейчас разъедает экономику. Этого ничего сказано не было, да, поэтому они сконцентрировались на симптомах, там, бюджетный дефицит, структурный дефицит кадров, ну и так далее.
0: Ну вот падение инвестиций – это симптом. Вот, например, что говорит на эту тему Алексей Мордашов, глава «Северстальгрупп». Давайте посмотрим.
3: И мы видим торможение темпов роста. Да, Александр Валентинович, мы видим по любым оценкам, там то больше, то меньше мы слышим цифры, но в лучшем случае то, что мы слышим, это 0,7%. Ну, коллеги, вообще, учитывая специфику подсчета, 0,7%, на мой взгляд, уже не очень отличается от нуля. То есть мы фактически сталкиваемся с уже с официально признанным торможением роста ВВП. И вот это все факторы, которые и говорят о том, что, возможно, мы уже переохладились.
0: Последняя его фраза «возможно, мы переохладились». Что он имел в виду?
1: Ну, о том, переохладились или не переохладились, идут споры, да, но фактически отсутствие инвестиций, и это обсуждалось в том числе и на макроэкономической сессии, вот сейчас мы смотрели деловой завтрак у Грефа, у Сбера, а на макроэкономической сессии тоже Андрей Макаров, модератор этой сессии, спросил министра экономики, если впереди у нас такое светлое будущее, какого черта вы такой макропрогноз на ближайшие 3 года написали? Тот тоже сказал, ну, вот инвестиций нет, да? Что значит нету инвестиций? Нету инвестиций, значит, рост возможен только восстановительный. Для того, чтобы этот восстановительный рост начался, экономика должна сначала упасть, да? И она потом, опять же, упрется вот в тот потолок, который достигнут сейчас фактически. Алексей Мордашов, да, и нету инвестиций, соответственно, нету экономического роста, потому что рост возможен только восстановительный, да? Но Алексей Мордашов, которого мы только что посмотрели, всю вину возлагает на высокую ставку Центробанка. Между тем, это не единственная проблема, которая беспокоит сейчас бизнес как большой, так и малый и средний. Да? Есть и другие проблемы в российской экономике, которые мешают бизнесу развиваться, в том числе и инвестировать.
0: Давайте вот продолжим нашу беседу и обратимся к традиционному завтраку Сбербанка, который начался с опроса, где Герман Греф предложил по QR-коду проголосовать тем, кто находится в зале и смотрит трансляцию. Вопрос был такой. Что является барьером для роста вашего бизнеса? Результаты очень интересны. Сидящие в зале считают проблемой высокие ставки по кредитам, а зрители высокие налоги. Давайте посмотрим.
4: Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала довольно сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Вот, поэтому сегодня об этом ничего не было сказано. Вчера на сессии, посвященной финансам и экономике, Антон Германович сказал, что еще месяц тому назад нам показалось, что мы перегнули палку с введением НДС, ну, понижением порога НДС для малого и среднего бизнеса.
0: Ну вот Путин сказал, что нельзя понижать налоговую нагрузку на малый бизнес меньше 20 миллионов рублей. Вот как вы считаете, это поможет как-то?
1: Повышать, то есть, да. Повышать. Ну, смотрите, да, одной из центральных дискуссий вообще всего этого форума было, перегнул ли Минфин палку с повышением налогов и с лишением малого и среднего бизнеса тех налоговых льгот, которые у него были, или не перегнул. Да, Силуанов сказал, что вот мы сначала думали, что перегнули палку, а на самом деле не перегнули, и потому что налоговые поступления растут. Большинство с ним не согласилось. То, о чем говорит Путин, да, это дальнейшее ужесточение, которое запланировано правительством для малого и среднего бизнеса, да, то есть постепенное, поэтапное еще снижение этого порога для все более и более мелких компаний, которые вынуждены будут, раньше они не платили НДС, а сейчас будут вынуждены. Вот Путин предлагает это дополнительное ужесточение, нынешнее уже убивает бизнес, да, а Путин предлагает это дополнительное ужесточение пока отменить, да, ну, собственно, говорить о том, что бизнес получит какое-то облегчение, не приходит.
0: Ну, вот продолжение этой темы, на самом деле, не только малый бизнес беспокоит, но и главу РСПП Александра Шохина. Вот давайте посмотрим самые яркие его высказывания.
5: Документ под названием «Основные направления налоговой политики», ну, бюджетный, там, таможенный и так далее, тарифный, он вообще потерял смысл свой. Сначала бюджет, а потом смотрим, что не хватает бюджету и какие налоги еще ввести, и вставляем этот стратегический документ на трехлетку. Поэтому слово «налоговая реформа» я бы поостерегся. Мы соглашаемся с правительством о временных налоговых мерах. Сначала это был перенос убытков на будущие периоды, 50% вместо, так сказать, более высокой цифры. Мы несколько лет предлагаем, давайте постепенно хотя бы введем этот перенос убытка в полном объеме. На 5 лет растянем его. Нет, это у нас все посчитано, оставляем как есть. Акциз на жидкую сталь. Ввели как временную меру. Когда НДС повысили, так сказать, вроде бы можно было забыть об этой временной мере. Что говорит нам Минфин? А у нас это посчитано уже. Мы отменить не можем. То есть налоговая политика строится на том, что то, что раньше вводили, и что вводилось как временная мера, согласованная с бизнесом в том числе, становится постоянной мерой, которую не надо согласовывать, потому что все уже включено в бюджет. ФНС замечательная структура, мы с ней хорошо сотрудничаем, видит все. Когда мы пригласили Данила Егорова в РСПП рассказать про обеление, он сказал, да, мы видим все. Вот если дробление идет, мы даже видим на брата, на свата, на кого переведен бизнес, это дробление. И все можем как группу рассматривать. И действительно, это хорошо, что все видят. Действительно, дробление с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы, условно говоря, не обелить до дыр, как говорится, экономику и малый бизнес в частности.
0: Ну вот опять он критикует то, как правительство использует налоговую систему против малого, в том числе, бизнеса.
1: Ну, смотрите, Мумин, на самом деле все это обсуждение симптомов, да, потому что объективно огромные траты на войну надо чем-то покрывать. Других источников дохода у государства нет. Да? Соответственно, это все разговоры в пользу бедных. Они не могут себе позволить снизить налоги. Да? потому что для этого придется снизить военные расходы.
0: А вот по поводу военных расходов. Если бы они произносили слово «война», все, что происходит по причине войны, что бы могло измениться?
1: А тогда бы они пришли к выводу, что российская экономика просто не в состоянии нести это бремя войны без радикального ухудшения качества и уровня жизни населения. Да, этого признать они не могут. Поэтому все идет вот таким вот образом. И российская экономика сейчас фактически, они все это более-менее понимают. Да? Оказалось, на развилке между военным вариантом а-ля Великая Отечественная, когда хлебные карточки, 12-часовой рабочий день для подростков, они уже предлагают привлекать подростков, пенсионеров, тех категорий, не задействованных в трудовой деятельности. Либо гиперинфляция. Да? Ну, вот другого пути у них альтернативы не осталось.
0: Но вот все-таки тема войны косвенно прозвучала. Вот незадолго до форума Минфине решили, что нефтяники и энергетики должны сами оплачивать защиту от украинских БПЛА. Ранее бизнесу разрешили закупать для этого крупнокалиберное вооружение. Про это на форуме никто не говорил.
1: Нет, говорил министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что никаких фондов и никаких денег государство выделять не будет. Да? Дело защиты утопающих, дело рук самих утопающих. Но тут обращает на себя внимание, что если мы вспомним, что такое государство и его основные функции, в том числе закрепленные в Конституции, то дело государства обеспечивать защиту и граждан, и бизнеса, в том числе от военных внешних угроз. И на это оно собирает налоги. На минуточку. И налоги не маленькие.
0: Максим, и спасибо вам за вашу экспертизу и интересную беседу. С нами был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Санкт-Петербург в 29-й раз принял Международный экономический форум, главную ярмарку тщеславия и витрину современной России. Своего рода кремлевскую ВДНХ, где вместо племенных коров показывают так называемый технологический суверенитет. С подробностями Андрей Шилов.
6: Когда в Петербурге впервые провели экономический форум в 1997 году, журналисты еще не знали слова «СМИ».
7: Петербургский экономический форум традиционно пользуется повышенным вниманием представителей средств массовой информации.
6: Вскоре форум получает от правительства признание и статус международного. Кое-как переживает дефолт, экономический кризис, а с приходом к власти Владимира Путина с каждым годом выглядит все пышнее, стремясь стать выставкой достижений путинской России. Он и остается ею до сих пор. Российский президент стал участвовать в форуме с середины 2000-х, на пике экономического роста.
8: Ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005 году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны.
6: В 2006-м тут идет речь о сотрудничестве России с Евросоюзом, строительстве заводов Nissan и General Motors. Сумма заключенных на форуме контрактов впервые составляет миллиард долларов.
9: Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев.
10: «Дождь едет в Питер» как официальный информационный партнер ежегодного Петербургского международного экономического форума.
6: В начале 2010-х с лестным сравнением «Русский Давос» ежегодный питерский форум становится обязательным местом встречи российских предпринимателей и гостей из мира бизнеса мирового. В 2011-м тогдашний исполнительный председатель Гугла Эрик Шмидт восхищается на форуме российскими успехами в области интернет-индустрии.
11: Изменения, произошедшие за эти годы, настолько поразительны, что вас всех можно только поздравить с таким достижением.
6: В том же году Рособоронэкспорт подписывает на форуме контракт на покупку у Франции двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Сделка на 1 120 000 000 евро – первое приобретение России крупной военной техники у страны НАТО. 2013-й – последний беззаботный для форума год, когда Роснефть и Китайская народная нефтегазовая компания договариваются о долгосрочных поставках нефти на сумму 270 миллиардов долларов. Это, вероятно, крупнейшая сделка за всю историю форума. Со следующего года, после аннексии Крыма, достижения в стране, в российском бизнесе и на питерском форуме иные. Сюда еще приезжают видные гости – Блэр, Саркози, Джек Ма, но западные санкции все больше ограничивают российскую экономику. Заключенные здесь рекордный контракт по покупке французских «Мистралей» отменяют. Петербургский форум теперь повод подчеркнуть, что это экономике западных стран плохо, а мы еще го-го.
12: В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.
6: Название «международный» выглядит все страннее. Журналисты теперь зовут форум «симулякром», а главные вести отсюда далеки от экономики. Так, в 2026-м самую громкую цитату форума на фоне девиза «пространство доверия» произносит отставной полковник разведки после разоблачения, вернувшийся из США по шпионскому обмену.
13: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
6: С таким мышлением спорит бывший первый вице-премьер России, обращаясь к бизнес-сообществу формально по другому поводу и пытаясь сохранить хоть что-то из прошлых достижений.
14: Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должно быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту. Потому что вы учтите, что эти люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом.
15: МЭФ 2019.
6: Не экономическая и не политическая сторона питерского форума – пробки, забитые гостиницы и автопати в исторических декорациях Петербурга, где гости гудят на всю катушку, годами остаются почти неизменными. Именно эта сторона ежегодного события спровоцировала главный мем, связанный с форумом.
16: Пока впечатление от форума одно, и оно главное. Нет, что случилось? Где эскортница?
6: А напоминанием о том российском достижении, что продолжается уже пятый год, стали не столько стенды так называемых «новых территорий» или телеканала «Russia Today», сколько дым от взрывов после прилетов украинских дронов в первый день работы форума в 2026 году.
17: Тут дроны летают, тут людей хотят убить в Петербурге. Тут, значит, в исторических интерьерах дворцов, музеев шик, блеск, красота, праздник жизни. Праздник жизни у них. Праздник жизни у них на форуме. Ну, ладно, на форуме не работают, это понятно. А во дворцах-то почему? В присадебных этих территориях дворцовых, когда дроны запускают, людей хотят убить. Вообще, конечно, какие-то параллельные реальности, честное слово.
0: На Петербургском экономическом форуме выступили дочери Владимира Путина. Одна лично, вторая онлайн. Они в России как будто бы отвечают буквально за все. От вечной молодости до железнодорожных колес. Старшая Мария Воронцова осваивает грант по программе «Новые технологии сохранения здоровья» стоимостью 26 миллиардов долларов. Речь идет об исследовании долголетия и клеточного обновления. И это не считая ее участия в мегапроекте Центра ядерной медицины под Петербургом стоимостью под 30 миллиардов рублей. Младшая Катерина Тихонова вещала по видеосвязи от лица фонда «Иннопрактика». Ее тема – импортозамещение лекарств и спасение российской инженерии. Говорила Тихонова много, но почему-то перед полупустым залом. Где здесь реальная наука, а где банальный непотизм и попытка занять детей миллиардными бюджетами? Обсудим эти темы с научным обозревателем Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Скажите, вот российское научное сообщество, как оно воспринимает Марию Воронцову и Екатерину Тихонову? Считает ли их внутри академической среды серьезными специалистами, или их присутствие в президиумах и центрах МГУ воспринимается исключительно как неизбежное номенклатурное кураторство?
18: Ну, понятно, что ответ здесь как бы зашит в вопросе. Да, конечно, в первую очередь это номенклатурное кураторство. Но все-таки есть некоторая разница между этими людьми. Мария Воронцова все-таки является специалистом. То есть она закончила соответствующую аспирантуру и получила степень за счет своих собственных работ в области эндокринологии, в области... У нее есть узкоклинические исследования на детской эндокринологии, и она имеет целый ряд публикаций с 2012 года, начиная, часть из них без соавторов, то есть ее собственные работы. Вот. Но примерно с 2020 года она переключается на такие более модные темы, большие, такие красивые, это эмбриогенетика, это генная терапия, это этика научных исследований в этой области. Все эти работы сделаны в соавторстве. И тут уже понятно, что это скорее работы ради статуса, ради престижа, и тут уже трудно сказать, кто из них, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть. Тем не менее, она человек, с которым можно беседовать на научные темы, и как бы она, ее понимают, и она понимает, что говорят ей. И в этом смысле она курирует те направления. Я бы сказал, что она не только направляет финансовые потоки, там, за которые отвечает, да, там, но она еще и представительствует в этой научной области, представляет интересы, в том числе самого Путина лично, потому что это вопросы, связанные в том числе со старением, с таким, я бы сказал, биохакингом, который понадобится и самому Путину, и, скорее всего, применяется и приближенным. И в каком-то смысле нужно иметь человека, который понимает в этой области на уровне, так сказать, ведения диалога с профессионалами, и которому можно доверять со стороны, так сказать, заказчика. Потому что просто хорошему ученому доверять, в общем, наверное, нельзя в такой степени, в которой, значит, члену семьи. Вот это скорее такая функция. Ну да, и, конечно, кураторство в плане распределения средств.
0: Вот фонд «Иннопрактика» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ под руководством как раз Екатерины Тихоновой оперирует миллиардными бюджетами. Вот существуют ли объективные маркеры того, что эти структуры действительно двигают науку вперед? Видим ли мы реальные патенты, международные публикации и прорывные технологии? Или это классическая золотая клетка для освоения средств под кумовские проекты?
18: Да, вот как раз тут про Екатерину Тихонову правильно поговорить. Это нельзя сказать, что это кумовские проекты в чистом виде. То есть они, конечно, кумовские. Но они в том числе и, конечно же, какие-то реальные. Только нужно понимать, что «Иннопрактика» – это не та структура, которая занимается научными исследованиями или инженерными разработками. Это некоторый такой финансовый и организационный хаб, через который прокачиваются деньги. Откуда поступают деньги? Они поступают из госкорпораций. Это Роснефть, Транснефть, Росатом и другие. Куда они направляются? Ну, естественно, что в конечном счете какая-то часть этих средств должна дойти до реальных научных команд. Потому что, а как иначе? Кто иначе будет хоть что-то делать? Другое дело, что доходят далеко не все средства, потому что они все делятся на какие-то такие две категории. То есть то, что делается для вида, для презентации, для красивой отчетности, и то, что делается

0: эти хабы, которые курируют эти деньги, вот их возглавляет Катерина Тихонова. И, ну, нельзя сказать, что там не доходит до конкретных научных разработок, но эти разработки не за авторством Иннопрактики. Иннопрактика перевела деньги, куда нужно, что нужно, в свой карман будет отправлено. Тут трудно судить об этом. Но какие-то команды там работают, и я бы не сказал, что там есть прям прорывные результаты, но там идет в том числе и нормальная наука.
1: Мария Воронцова, вот как эндокринолог, вот часто связывают с масштабными государственными программами в области генетики и так называемого активного долголетия. Вот насколько продвинулись эти исследования, и нет ли здесь элемента средневекового поиска эликсира молодости для стареющей российской элиты за счет налогоплательщиков?
0: Ну, естественно, этот элемент есть, потому что с точки зрения профанов, а профанами являются все, кто не являются специалистами в этой области, да, все это, конечно, воспринимается как эликсир долголетия. И вот известная утечка, когда Путин беседовал с Си в Китае, да, и говорил про то, что вообще-то можно жить и до 150 лет. Вот это все такое восприятие этого биохакинга, что, мол, если мы сейчас вытащим из ученых все, на что они могут, то как бы можно продлить, ну, не личное бессмертие, может быть, но уж, по крайней мере, лет до 150, а к тому времени придумаем еще что-нибудь. Но, тем не менее, за этими разработками идет и какая-то реальная наука. Да, некоторые научные разработки, имеющие какую-то практическую ценность в этом случае есть, но вряд ли они выйдут в широкую практику, в медицинскую, потому что это дорогие специализированные вещи. Может быть, из этого будет некоторая польза для фундаментальных исследований, потому что нужно все-таки что-то проверять, что-то, значит, как-то систематизировать. Вот, главный вопрос здесь скорее безопасность, потому что ведь от этих структур так или иначе, но потребуют конкретных эликсиров.
1: Огромное спасибо за очень интересный рассказ, интересную беседу. Моим гостем был редактор медиа Т-Инвариант, научный обозреватель Александр Сергеев. Обсудим политические итоги недели с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формы демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой и испугалась, как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация

0: который он сейчас идет, яростно, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
0: Я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты: могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите.
1: Как раз интересная деталь: дочери Путина, Тихонова и Воронцова, на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
0: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, с ними нормально поработали бы, с тем, чтобы они выглядели более убедительно.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю, но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта?

0: Так в небе над трассой Ростов-Крым парит украинский дрон-охотник. Это Хорнет. Новое проклятие российской военной логистики. Беспилотник управляется искусственным интеллектом. Он методично ищет над асфальтом жертву. Результат на вашем экране.
1: Сука, и не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющи.
0: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы. Война больше не прячется в окопах. Она пришла на гражданские автотрассы. 3 июня в городе Енакиево ударный беспилотник насквозь пробивает рейсовый автобус Москва-Симферополь. В салоне обычные люди, которые ехали к морю. Итог: 8 погибших пассажиров, еще 11 ранены. Но российская власть непреклонна. Летний сезон на Черном море объявлен открытым. Пляжи пока пустые, в той же Анапе местные бизнесмены готовятся к горячему сезону.
2: Друзья, приветствую вас на канале Маковозовы в нашем новом видео из солнечной Анапы. Начинаем мы в том месте, где нет никакой сыпки песка, но вот этого со станицы Благовещенской, центральный пляж Блага, любимое место отдыха у наших туристов, кто любит свободу, полудикий такой отдых на шикарных пляжах Благи, кемпинга «Жара» и Бугасской косы. Как мы видим, здесь уже практически готова вся пляжная инфраструктура. Навесы, лежаки, кабинки для переодевания, спасательные будки. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты уже готовят будка с полицией. Уже вот здесь заготавливают, вон там уже павильончики практически готовы. Сейчас натягивают и красят, видите, столбы. То есть через неделю все будет уже полностью абсолютно готово. Сейчас уже вот деревянные настилы, навесы есть.
0: Черноморский отдых в этом сезоне подорожал абсолютно везде. Прейскуранты на туры выросли в среднем на 10-15%. Но если в Сочи и Анапе цены взвинчены из-за сверхвысокого наплыва платежеспособных граждан, им попросту больше некуда летать, то в аннексированном Крыму своя прифронтовая экономика. Здесь ательеры прогнозируют пиковый взлет цен до 35%. Местному бизнесу нужно выживать, окупать дефицитный персонал, сложнейшую логистику и, разумеется, новый статьи расходов на безопасность. И все это под аккомпанемент горящих нефтебаз, взрывов на пляжах и сирен воздушной тревоги. Русский фатализм, похоже, стал главным туристическим брендом этого лета. Формула проста: загорать, пока горит, и пить пиво, пока дрон летит. Но кто же будет слушать экологов, когда ты вырвал отпуск и хочешь оторваться по полной?
3: Найпомітніша проблема неозброєним оком зараз – це нафтові та так звані...
4: Самая заметная проблема, которую видно сейчас невооруженным глазом, это нефтяные и так называемые жирные пятна. Потому что за последние два года море загрязняли военные корабли, обстрелы портов и аварии на старых танкерах. Особенно серьезной стала авария 15 декабря 2024 года, когда вылилось более 5000 тонн мазута. И мы до сих пор в 2026 году, после сильных штормов, фиксируем его избыток в морской воде.
3: И он усідає на дно, и так как он при холодной воде стає густым и схожим на пластилин, прилипает до каменя.
4: Он оседает на дно, и поскольку в холодной воде он становится густым и похожим на пластилин, пристает к камням и берегам, иногда просачивается в песок. И даже отдыхающие на этих территориях не могут нормально жить и продолжать свой досуг, потому что во время жары весь химический состав мазута попадает в их организм. Также с конца 2025 года во время обстрела портов мы наблюдаем, как в воду попали тысячи тонн подсолнечного масла. И на первый взгляд может показаться, что это не такая серьезная проблема, ведь масло – это пищевой продукт. Но в холодной морской воде оно ведет себя совсем иначе. Превращается в густые липкие комочки, которые напоминают жир. Эти массы покрыли часть пляжей и территорию заповедника Тузловские лиманы на 10 тысяч квадратных метров.
3: Грудки, які нагадують жир, і ці маси вкрили частину пляжів і територію заповідника Тузлівські лимани на 10 тисяч квадратных метров.
0: В социальных сетях раскол. Скептики пугают соотечественников морем с мазутом, убогим сервисом и осколками вместо ракушек. Их оппоненты из частного сектора, рестораторы и владельцы гостевых домов судорожно снимают оптимистичные ролики. Они и региональные власти тщетно пытаются доказать, что Черноморское побережье – это эталон чистоты, порядка и комфорт на любой вкус. Подробности в нашем сюжете.
5: Ваша безопасность – это наша репутация.
6: Это живое? Это действительно... Это...
7: Победили.
4: Еще недавно казалось, что российский юг, те самые курорты Краснодарского края и Крым, способны пережить что угодно. Революцию, дефолт 98 года, аннексию Крыма, санкции, пандемии и даже войну. При любом режиме русский человек бесстрашно рвется к морю, невзирая на любые трудности, даже если это взрывы и беспилотники.
8: «Давай, — говорит, — путевки в Крым сдадим? Ты видела, что там творится? Везде на пляжах нефть, а хоть гудрон пусть на пляжах будет, я никуда сдавать ничего не буду».
4: И все же лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников в ВСУ на перебои с бензином.
9: «Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута».
4: Сначала экологическая катастрофа. После разливов нефтепродуктов весь апрель и май люди снимали мазут в воде, в гальке, на животных. Волонтеры отмывали птиц, на пляже выбрасывало мертвых дельфинов. Туристы, которые приезжали в Крым и Краснодарский край, постоянно сталкивались с черными пятнами прямо у берега.
10: «Хотелось ребенком жить на море. Море все с***ено этим мазутом, все испорчено. Что вообще делать? Мы была летает. Уже, блин, все разносит. Не знаю, что ли, ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет, и твой ребенок».
4: В середине мая беспилотники ВСУ нанесли два удара по Туапсе. Социальные сети заполнили кадры черного неба, черных от нефти машин, собак, птиц, покрытых нефтяной пленкой. И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
11: «Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить».
12: «А связь? Что случилось?»
11: «Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать».
12: «А что, интересно, у нас тут случилось? Какие обстоятельства?»
11: «Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...»
12: «А мы камеры включали, где море загрязнено, чтобы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом? Отменяю».
4: Пошли массовые отмены бронирований. И жители побережья быстро поняли, сезон может рухнуть. Для многих курортных городов лето – это деньги на весь следующий год. И местные фактически начали воевать уже не с мазутом и беспилотниками, а плохими новостями. Под видео с загрязненными пляжами появляются десятки комментариев.
13: «Украинская подкладка, чтобы люди не ехали отдыхать. Нефть имеет другой цвет, учите матчасть, уважаемая. А ваша конечность, уж не обижайтесь, явно в чьи-то продукты жизнедеятельности влезла. Я недавно была в Ялте, вода чистая, камни чистые, вы ноги сами намазали».
4: Люди массово жалуются на посты и рилсы, кидают страйки, помечают публикацию как ложную информацию. Параллельно появляется целый жанр успокаивающих видео. Особенно стараются в Крыму.
14: «Второй эксперимент. Белые тапочки».
4: И выглядит это иногда почти сюрреалистично. Потому что пока человек снимает бирюзовую воду и рассказывает про идеальный отдых, где-то на заднем плане слышны взрывы, сирены и работа противовоздушной обороны. Но жителей тут успокаивают.
15: 2 июня. Так, это если что... учение. Море чистенькое, я бледная как поган. О,
16: Это, наверное, учение.
4: Отдельное испытание добраться до Черного моря. В Крым по-прежнему не летают самолеты. Аэропорт Геленджика вроде бы частично открывают, но атаки ВСУ расписанию не подчиняются. Россияне массово жалуются на технические сложности покупки билетов на поезд онлайн. Платформа РЖД постоянно виснет, билеты можно оформить, если заранее внес данные всех пассажиров. Людям приходится в итоге ехать за билетами на вокзалы, как будто бы и не было 10 с лишним лет с цифровизацией. Но если человек решает, никаких поездов и автобусов, поеду на своей машине, отпуск на этом проще не становится. Потому что в Крыму уже несколько суток просто нет бензина.
17: Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет. Не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
4: Очереди на заправках, ограничения, талоны. Ну и местные быстро превратили это в отдельный бизнес.
18: Так, ну что, будем продавать стаканчик с призом секретным? Секретный бокс. Не желаете купить стаканчик с ценным призом? И открывайте. Держите, он ваш. О боже, талон! На 20 литров. Заправка ТЭС. Нет, пойдемте проверим сейчас.
4: Талоны и бензиновые карточки уже перепродают через Авито, как дефицитный товар.
17: Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
4: И все это на фоне традиционно безумных цен. За 2 недели отдыха семья легко может оставить 300-400 тысяч рублей только за жилье.
19: Объясните мне, пожалуйста, как эта гостиница в городе Анапа может стоить дороже вот этой гостиницы на Мальдивах?
4: И получается отдых остаться в живых. Сначала нужно накопить деньги на этот отпуск, потом каким-то образом купить билеты, потом доехать, минуя атаки беспилотников, потом найти место без мазута и грязи, и потом решить вопрос с бензином. И вот, казалось бы, самое время наконец-то выдохнуть, расслабиться и просто посмотреть на море. Но тут выясняется, что и море особо не помогает. В начале июня вода на побережье около 12-15 градусов. В итоге российский отдых на Черном море летом 26 года выглядит примерно так же, как и вся остальная жизнь в стране. Дорого, тревожно, неудобно, холодно и страшно.
0: Сможет ли оправиться туристическая отрасль после войны и экологических катастроф, и сколько времени ей понадобится, обсудим с Александром Лиевым, министром курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах. Александр, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
20: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены, то теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
20: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым.
0: Туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствуют качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
20: Думаю, нет. Думаю, что Проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности, как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом сбройных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
20: Ну, надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать в принципе примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется.
0: Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
20: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано.
0: Александр, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем был министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах Александр Лиев. Украинские дроны теперь атакуют не только военные заводы, они бьют по береговой линии. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, отчитался об ударах в ночь на 4 июня. В его телеграм-канале появилось видео ночного разгрома в аннексированном Крыму. Главный улов возле села Юркино на Керченском полуострове. Там украинские дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк».

0: Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплексы С-400, С-300... Они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. Угу. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей, движущаяся цель не имеет значения, если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Момин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
0: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителя иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Руснюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
3: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановления Пленума Верховного Суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного Суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного Суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
5: Так, председатель Верховного Суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна? И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
6: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется, а председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, быстро, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот, вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
7: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимыч, здрасте.
8: Добрый день.
7: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
8: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где, ну, Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, ну, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себе стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, ну, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, ну, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было. Ну, после реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть, вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
7: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
6: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов, вот и изобретаются эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение власти – такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От Верховного.
7: Была.
6: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что Судьи должны думать, судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
7: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
8: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, по в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
7: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный

0: собственно говоря. По крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае, я вижу, основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из тысячи. Единственное, что я могу сделать, максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно, и в принципе в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом по большому счету внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра недосмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

0: А врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа. Но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысяч рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
2: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
2: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
2: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
2: Первые специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
2: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
1: А что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
2: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
3: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
4: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
3: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители. Так житель Тверской области сбил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, «был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью». Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
5: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
3: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
6: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защиты детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
6: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы. И надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием. И насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
6: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических моментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел — это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов, и нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей, это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
6: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом через жизнь ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый? подавленный?
6: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
6: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора, деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз
6: такое
1: молчит.
6: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по-добру, по-здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
6: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио «Свобода» Live. Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа... Подкаст «Музыка на свободе», «Радио Свобода», само собой разумеется. Сегодняшний хедлайнер — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом «Мегабог», «Мегатопь», то есть. Девушка довольно известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчения из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, но обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же Мегатопь. Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мега Боб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно, то есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 1994 года. Потом Кирк уже без Стивена Меллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Ричард Эйч Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Ukam».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива, Ивана Стошич зовут солистку, ну и еще там, по крайней мере, 5 человек, все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry, но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino, и вышел уже второй альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт, то есть главных действующих лиц там двое, это вокалистка-гитаристка Аш Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен, ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

Английский дуэт Sorry, песня Rock'n'Roll Stars, их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались Fish. Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом Anywhere But Here, где угодно, только не здесь. И с него послушаем песню Willow Tree. Ива плакучая.

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Sorry» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсирует их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтнепасники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Tour Tech 2». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Коду Откодейс».

Гирс Какневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». В начале женщина была солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним Фудзи Юки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сари. У нас были Сори, это Сари, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the Beginning Woman Was the Sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считает

является также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Сейта ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микаго Коко в 2018 году.

0: Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. «Кокушин Нишихара». Но это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. «Бива» — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио, выступает в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist ein Gardin. Ihre

Катусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «В начале женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании — это трио «Кунатик», которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио «Кунатик». У них несколько альбомов имеется, они очень, ну, странные по концепции, немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете, я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Кунатик, Дюбоу. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группа Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Давид Юджин Эдвардс и группа Womanhand, их 9-й альбом, да, ну, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion, а также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
5: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
4: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
6: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
4: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
7: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
4: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
8: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта.
4: Программа